медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице. И теперь вот-вот 17 лет, я хотел тебе просто помочь.

выпускные отгремели, причем отгремели давно, тут уже учебный год на носу, что тоже важно, что тоже событие. Надеюсь, вы потихонечку готовитесь к этому и, естественно, как можно чаще проводите время вместе с Авторадио. Огромный привет всей стране, здравствуйте, тысячи городов, по возможности звук чуть-чуть погромче и пусть прямой эфир продолжается.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Регистрационный номер серии L номер FS77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

все-таки есть. Пусть любовь найдет каждого, кто в ней нуждается. А нуждаются в ней абсолютно все. Даже те, кто это отрицают. Даже, наверное, в первую очередь те, кто отрицают. Ну, естественно, не за горами осень. Но это не повод грустить по этому поводу. Я уверен, что очередной прекрасный, красивейший сезон нам с вами покорится. И эфир «Авторадио» будет каждую минуту в этом сопровождать и поддерживать. Иван Прудников, «Страна. Привет».

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
6: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один в России.

Так мы и даем стране положительные эмоции, яркие, возможность бодрствовать. А кто-то, видимо, занимается уже сейчас, когда мы перешагнули за 5 утра. Кто-то по тем или иным причинам очень рано проснулся, и пусть у вас день пройдет на 10 из 10. Ну а эфир Авторадио в этом будет только помогать и поддерживать. Но вы знаете, все должно быть на балансе. Давайте ненадолго выдохнем. Иван Прудников, привет. Привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Мы тоже с вами на постоянном движе в режиме 24/7 благодаря эфиру Авторадио. Также мы находимся в движении и за рулем собственных автомобилей. Пожелаю, чтобы дороги были для вас безопасными. И также Авторадио сопровождалось везде и всегда. Но вы знаете, наш эфир, он абсолютно для всех. Поэтому доброе утро всем, кто уже проснулся. И пусть этот день пройдет для вас великолепно. Мы, соответственно, также всегда рядышком. У микрофона Иван Прудников. Здравствуйте, дорогие.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Новак заявил о начале импорта топлива. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Россия начала импортировать топливо для насыщения внутреннего рынка, а власти разрешили выпуск бензина и дизеля более низких экологических классов – Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью «Вестям». По его словам, поставки топлива из-за рубежа уже идут. Одновременно с этим приняты необходимые нормативные акты, позволяющие дополнительно производить топливо более низкого экологического класса. Ранее правительство распространило механизм импортного демпфера на дизельное топливо. Это должно создать дополнительные экономические стимулы для его поставок на внутренний рынок при возникновении такой необходимости.
3: Про вирусы.
2: Первая волна подъема заболеваемости ОРВИ в России начнется во второй половине сентября. Академик РАН Геннадий Онищенко сообщил, что из-за начала учебного года число инфицированных будет увеличиваться с третьей декады сентября. Однако вспышек гриппа пока не ожидается, добавил эксперт. Он рекомендовал родителям приобрести для класса ультрафиолетовую лампу, которую можно использовать в присутствии детей. Она, по его словам, будет очищать воздух.
3: Про цены.
2: В этом году россияне продолжают придерживаться более рациональной модели потребления. Пользователи стали реже совершать отдельные покупки, но чаще объединяют необходимые товары в один заказ. В период подготовки к школе средний чек в категории одежды и обуви вырос на 31%, а в категории книг на 39%. Такие данные газете «РУ» предоставили аналитики. По их словам, в категории маркетплейсы и гипермаркеты средний чек вырос на 20%, при этом число заказов снизилось почти на 60%. Наиболее заметный рост среднего чека в период подготовки к школе зафиксирован в мебели, подарках и цветах, книгах, спортивных товарах. Но в среднем российская семья потратит на подготовку ребенка к школе от 18 до 30 тысяч рублей в зависимости от возраста.
3: Про школу.
2: Физика стала самым сложным предметом для школьников 10-11 классов. Согласно шкале трудности учебных предметов, СанПин физика оценивается на 12 баллов, и это максимум. На втором месте геометрия и химия, они набрали по 11 баллов. На третьем алгебра, ее оценили на 10 баллов. Далее по убывающей идут русские и родные языки, литература и иностранные языки, биология, информатика, история, обществознание. Меньше всего трудностей возникают у учеников 10-11 классов с физкультурой. Она получила всего 1 балл. Предмет «Основы безопасности и защиты России» набрал 2 балла, а география – 3.
3: Про нововведение.
2: Росстандарт утвердил новый ГОСТ-НАРИС, который начнет действовать с 1 января будущего года, сообщает ТАСС. Согласно стандарту, рис классифицируется по соотношению длины и ширины зерна, а также по его консистенции на 3 типа – длиннозерный, среднезерный и круглозерный. При этом в каждом типе допускается наличие примеси зерен других типов не более 10%. Разработчиком стандарта выступил Всероссийский научно-исследовательский институт зерна и продуктов его переработки. Но ранее в России был утвержден ГОСТ на лососевую икру. Официальный курс доллара сегодня 85 рублей 13 копеек. Курс евро 98 рублей 55 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Авторадио.
1: Дамы и господа, всем привет! Это что? Это правильно, это Авторадио, радиостанция, которая вас радует, приветствует, ежедневно дарит подарки. Ну и, собственно, позволяет нам вещать и воплощать это все в жизнь. Это драйв-шоу «Поехали». Мы на связи. Здесь Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Рулим настроением. Надеюсь, моторы заведены. Мы готовы. Точнее, вы готовы.
2: Мы-то всегда готовы.
1: Мы-то, да. Собственно, открыть этот отличный летний очередной день. До конца, кстати, лета. Всего ничего. Так что давайте не будем грустить по уходящим каникулам. Ловите наш мощный, добрый, бодрый заряд на весь день. Набираем правильный темп. Ставим самые амбициозные планы на день, на весь. Вечер. Не знаю, что у вас там, но можно тоже поделиться, что нет. Похвастайтесь. Также будет сегодня очень много классного, действительно хорошего контента. Классная также будет музыка, так что включайте свой авторадиоприемник на полную мощность. Руль прямо, газ в пол, ну или ноги в сторону кухни на ширине плеч. Шагом марш делать кофе. Собственно, погнали под лучшую музыку просыпаться, а потом уже перейдем окончательно к нашим планам на этот день и организуем драйв-чат. Поехали.
0: Драйв-шоу. Поехали.

0: Авторадио.
1: Действительно, поехали, ребят, просыпаемся, настраиваемся на хороший день, даже если вы сейчас уже в потоке. Всем большой привет и добрых минут утра. Так, мы открываем наш драйв-чат. Сегодня в очередной раз нам исследователи какой вот занесли списочек и опросы. Они выяснили, потрясающая вещь просто, сейчас каждый себя вспомнит. 95% жителей нашей страны дома есть культовый артефакт. Это большой, ну, только говорить, что у вас нет, пакет с пакетом. И он где-то находится примерно вот под раковиной, ну, стандартно. Либо в правом ящике. Открываешь там пакет с большим пакетом. У кого так же? Напишите прямо сейчас. 915-459-2020. Ну, бывало такое.
2: Не,
1: ну,
2: у меня конечно, есть. Конечно.
1: У тебя тоже есть?
2: Ну, есть.
1: У меня черный причем. Очень большой.
2: А у меня одного маркетплейса.
1: Ну, да. Так вот, плюс ко всему, помимо пакета с пакетами, ты я так назвал, есть также заветный ящик, который забитый, внимание, это по второй пункт по списку, проводами. Причем разными зарядками от старых мобильников, которые давно не работают.
2: Все вроде лежит в коробке из-под обуви у меня.
1: Да. Выкинуть рука не поднимается. Внутри живет Плюшкин, который говорит: ты что, не трогай на черный день. Вдруг нам надо будет Nokia зарядить.
2: А у меня реально там лежит провод от Nokia.
1: У меня тоже есть. У меня даже есть от коммуникатора, а еще есть наушники с встроенным микрофоном. Я не знаю, куда я собирался, mm-hmm. может, колл-центр. Но они у меня лежат. 33 флешки. Все порвано, но вдруг когда-то во мне проснется человек, который все это спаяет, и это будет работать. Не знаю, но оно лежит. Причем ящик не закрывается даже. Приходится, знаешь, как ногой его. Слава богу. И идешь дальше. Так вот, ну не говорить, что у вас такого нет. Ну 100%. Нет-нет, да лезешь туда за каким-нибудь проводочком. Так вот, давайте сегодня устроим перепись закромов. По сусекам наскребем. Как мы сейчас актуально про Колобка-то. Так вот, рассказывайте, какой самый нелепый, старый или, может быть, старый абсолютно ненужный хлам, но вы бережно храните в шкафу, на балконе. Вот вы из лагеря тех, кто хранит коробки от обуви, от бытовой техники годами, Иван Сергеевич, да? Поднимите руку.
2: Я, да. Ну, не годами, но храню. И...
1: Ну да.
2: Но не дома же, в гараже. Есть же гараж, чудесное место.
1: Повезло, у меня нет. Или у вас полная кладовка пустых баночек, которые ждут, собственно,
2: ну нет.
1: Своего выхода и часа. Короче, Плюшкины, сегодня мы будем вас тормошить, чтобы вы написали нам и ответили на вопрос. Ждем ваши истории. Пожалуйста, 915-459-2020. Какой полезный хлам вы годами храните дома, в смысле, а вдруг пригодится? Ну, старые провода, шнуры, понятно. О них тоже можно, кстати, написать.
2: У меня старые покрышки в гараже, представляешь? Два комплекта. Старых, не новых. Старых, я не знаю, их, по идее, выбрасывать же нельзя, их надо утилизировать. Продать
1: сделай
2: тоже некогда.
1: Из них на районе лебедей.
2: Да, точно.
1: Украсть свою улицу. Станешь почетным жителем.
2: Возможно, новую придется мне потом для жизни искать себе улицу.
1: В Уфе сделал, видел как?
2: И все, а вот теперь не пускают.
1: Выгнали. Попробуй здесь, может быть, тут зайдет. Так, ребят, давайте. Драйв-чат объявляется открытым. Очень скоро новости спорта. Пробежимся по РПЛ, ФСЛ, ББЛ, я не знаю, там какие еще есть.
2: УЕФА.
1: Ну, в общем, там все, что связано с спортом. А также отправимся с вами в недалекое, но очень, мне кажется, красивое, яркое путешествие по нашей невероятной стране. Да, будет у нас такая возможность. Возможно, вы поставите себе галочку на контурных картах для того, чтобы этот город посетить. Все, это планы на ближайшие 15 минут. Поехали.
0: Поехали. Драйв.

0: Реклама. Меняем время на деньги. 1 000 000 рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
1: Запущен аукцион за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям, еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
2: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развита инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
3: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
2: ЖК «Веснушки» – ваш комфортный уголок в большом городе.

0: Поехали!
1: 7 часов и 22 минуты, дамы и господа, в столице. Если где-то сейчас вы видите, что меняют асфальт, знайте, меняют его так часто, потому что там гулял Иван. Иван Броневой. И самые интересные новости спорта к этой минуте от Щокбазух. Давайте послушаем.
0: Время спорта. На Авторадио. Поехали!
2: Но только в отличие от блогера, который туда всякую химию накачал в руки в своей базуке, у меня результат
1: пирожки.
2: Кропотливой работы ежедневной. Это все вот натуральное мое. Так вот, начнем с новостей, причем с хороших. Российские юниорки, футболистки выиграли турнир развития УЕФА. Матч с хозяйками турнира сборной Казахстана закончился со счетом 8-0. Ранее наша сборная одержала победы над командами Беларуси 5-1 и Азербайджана 13-0. Итого, за все три матча россиянки забили 26 мячей и пропустили всего один. Вот оно будущее нашего футбола. Девчонки молодцы. Ну а теперь давайте перейдем на отечественные поля. Кубок России. Второй тур группового этапа пути РПЛ завершился. Оренбург на выезде разгромил родину 4-1. Футболисты ЦСКА в большинстве уступили Акрону 0-1. Ахмат обыграл Факел 2-1. Зенит выиграл крылья Совета, но лишь в серии пенальти. Сам матч закончился без голов. Рубин и Спартак забили по одному мячу друг другу и ушли в серию пенальти, где удача была на стороне казанского клуба, но и голкипер, собственно, Рубина, был признан лучшим игроком матча и получил за это большую корзину яблок. Ну, я думаю, обрадовался парень. В Казани яблоки — это же на вес золота. Дальше, значит, Краснодар обыграл столичное «Динамо» 1-0. «Локомотив» уступил Ростову в добавленное время 0-1. В пользу южан железнодорожники пока, вот представьте себе, не выиграли ни одного матча в этом сезоне. В РПЛ у них ничьи, побед не было, в Кубке вот тоже без побед пока обходится, к сожалению. Алексей Батраков хоть и приехал на игру, но наблюдал за ней из фан-сектора с болельщиками, там его и поздравляли, и благодарили. Когда вернулся он в Москву, его встретили фанаты Галатасарая. Ну, в форме все, понятно, делали фотографии, обнимали с ним и даже хотели накинуть ему на шею вот этот фанатский шарф клуба Галатасарая. Mm-hmm. Но тот, ну, наш парень Алексей, он отстранился, отказал, сказал, что еще рано. Ну, плохая примета, контракт-то не подписан. Условия согласованы, а контракт не подписан. Поэтому, извините, давайте подождем. 4 миллиона.
1: Ну, кстати, самый дорогой игрок был российского футбола-то.
2: Но вот там он будет получать еще больше. Ну, я так понимаю.
1: 21 год. Сколько он вот будет получать?
2: Будет 4 миллиона евро в год. Это с учетом, правда, бонусов. И это получается 394 миллиона в год на наши деньги. Mm-hmm. Порядка 33 миллионов рублей в месяц.
1: Mm-hmm. Недавно женился, вроде, насколько я знаю.
2: Ой, повезло.
1: Повезло.
2: Ой, повезло.
1: В Турции-то тепло. Магазины.
2: Duty free.
1: Бассейны. Картошка фри.
2: All inclusive. Все, все сладкие слова наговорили.
1: Все, что мы знаем. Таркан концерт.
2: Как вот эта вот песня?
1: Каракара Душиндюре.
2: Вот это короночка твоя. Короче, все, пока о Кубке. Следим за тем, как будет развиваться события у Алексея Батракова.
1: Очень мощно, да? Его жене позавидовали. Не скрываю просто.
2: Не надо это комментировать, идем дальше. Так, далеко от Турции мы не уходим. Тут тренер сборной Египта пострадал в драке бывшей и нынешней жены. Звучит как блокбастер. Хасам Хасан отдыхал с супругой и на том же самом курорте случайно встретил бывшую с детьми. Между дамами разгорелась ссора, которая переросла в бойню с ударами, тасканиями за волосы и, естественно, ну классика. 60-летний Хасан пытался разнять женщин, но сам попал под раздачу так, что потерял сознание. Вот это женщина, я понимаю. Ему потребовалась даже медицинская помощь, обошлось без серьезных последствий, но я думаю, надо следить за планами бывшей, чтобы не встречать ее с нынешней и как-то поаккуратнее и поизбирательнее быть. Ну, если уж видно, что началась драка, ну не лезь ты туда, зачем оно тебе надо? Ну и финальная новость. Президент албанского клуба разбросал деньги в раздевалке после победы в отборе Лиги конференций. «Динамо Сити» проиграла первый матч латвийской «Ауди» 0-1, зато дома победила, причем уверенно, там 4-0. Парни так порадовали президента клуба, что он не стал себя сдерживать. Этот господин Барди зашел в раздевалку с криками. Ну, такого, что в эфире нельзя сказать. Ну, в целом, из того, что можно перевести, да, купи. Вот так это все делается. Швырнул на пол черный пакет с наличкой. Оказалось, что там, ну, очень много денег. Ну, 500 000, по крайней мере, евро. Что-то такое. Там какая-то такая фантастическая сумма была. Мне кажется, это круто. Видно, что человек президент этого клуба.
1: Еще надо играть. Они еще не прошли до конца.
2: Да, не важно.
1: Если они еще выиграют, тогда да, они попадут и выйдут в какую-то там супер свою лигу.
2: А вот вопрос, если они еще выиграют, что он будет швырять дальше? Ключи от квартир вот так каждому?
1: Он похож на какого-то из бандитского Петербурга персонажа больше, чем на президента клуба.
2: Да нет.
1: Я думаю, что если они не пройдут, то они ему столько же в пакетах принесут, наверное.
2: Ну, черный пакет с деньгами. Никогда такого не было.
1: Никогда такого не было.
2: Какой бандитский? Интеллигентный человек в библиотеке работал.
1: Всю жизнь.
2: Все, на этом о спорте. Давайте притормозим, потому что впереди еще свежая порция ваших сообщений в нашем драйв-чате. Пожалуйста, пишите, рассказывайте, что вы копите, храните вот где-то в захромах у себя, в чулане, в кладовке, я не знаю, на чердаке. 915-459-2020.
0: Поехали! Драйв!

0: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
1: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имея противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Еламед». Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на comfageta.t2.ru.
10: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
11: Милый, собираем чемоданы.
12: Мы же только разобрали.
11: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
13: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
14: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
15: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 03.07.2026.
16: А в каком магазине можно купить все для школы?
17: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
18: У Максима Групп, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
19: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
20: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
21: Авторадио.

0: Поехали!
1: Под лучшую музыку Авторадио продолжаем наше движение только вперед. Это драйв-шоу «Поехали». Здесь драйв-чат, где сегодня, ну, после пакетов, а вы написали, сейчас озвучим, еще и мы задали вопрос же, все-таки какой полезный хлам вы годами храните дома с мыслью, а вдруг пригодится. Это, конечно, старые добрые по-прежнему провода, как мы и говорили на втором месте. Пишет, что у каждого второго в доме лежит коробочка, где мертвым грузом как раз копятся зарядки от старых телефонов.
2: Естественно.
1: С тонким штекером старые всевозможные провода для мониторов и наушники, которые сломались еще вот в прошлом десятилетии. Но
2: один работает, один нет.
1: Ну да, но если там сильно зажать проводочек, да, и воткнуть его. Вспоминайте, как мы это делали.
2: Контактик.
1: Все работает нормально. Итак, 915-459-2020. Давайте прочтем еще, что там насыпали. Поехали.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Ну, пакет с пакетами — это святое. Особенно, когда они под мусор идут. Алексей. Я разобрал пакет с пакетами. Разобрала. Вот в частном доме они разлетаются только в путь. Коробки с зарядками и не было никогда. Хлам стараюсь не копить. Плохой из меня Плюшкин. Это Инна.
2: Людмила написала. Остатки от алмазной мозаики храню. Даже себе не могу объяснить, зачем храню, но не выбрасываю. Алмазная мозаика, ну, что-то, видимо, с рукоделием связано.
1: Доброе утро. У нас, во-первых, даже два пакета с пакетами. Понял? Это зажиточный человек по имени Лариса. А вот зарядки, если они сломались, я выкидываю сразу. А насчет закромов, это точно. После Нового года решили с сыном разобрать кладовку. Сколько же хлама мы выбросили? Какие-то старые смесители, разные непонятные железяки, старые ржавые закаточные машинки, формочки, которыми я точно не буду пользоваться, баночки, скляночки, старые клетчатые сумки. В них, кстати, все и выбросили. Терпеть не могу всякий хлам. Если я вещи долго не пользуюсь, стараюсь либо кому-то отдать, либо просто выбросить. Вот так вот. Это вот у меня бывший муж и сын такие. Пусть лежат, вдруг пригодится. Ну, если ты не пользуешься, зачем она тебе нужна?
2: Вот разумно.
1: Спасибо, Лари, за ваше сообщение.
2: Илья написал. Куча старых флешек, в которых я даже не помню, что записано и сохранено. Старые ботинки, которые, ну, очень классные, но выбросить жалко. И это только малая часть того, что хранится у меня как артефакт.
1: Мария немного грусти добавила. Я думаю, что это тоже у многих есть. Никогда не смогу выбросить детские дневники, тетрадки с оценками и записями учителей. В их дни рождаются... Что там? В такие дни рождаются, вытаскивая эти артефакты из недр, вспоминая детство. Вот. Есть даже признание моему... в любви моему сыну от девочек, одноклассниц. Вот. Невестке не очень это нравится.
2: А чё вдруг? Не понимаю.
1: Ну, там же номер, наверное, указан.
2: Все же так делали.
1: Мне тоже где-то хранится.
2: Что, признание в любви других девочек?
1: Вообще-то, знаешь, сколько валентинок я в пакете выносил?
2: Вот я бы так сейчас этот громко не говорил.
1: Нам спит еще. Не могу себе позволить. Так, 915, друзья, 459-2020. Включайтесь в процесс, пишите. Очень приятно узнавать, что у вас там лежит. Может быть, кому-то сейчас это необходимо. Вот Лариса написала старые закаточные машинки. Да, она у нас откуда? Из Самары. Да. А может быть, кто-то в поиске какой-нибудь, знаешь, такой древней штучки. Может быть, кто-то ее коллекционирует. Мы сейчас еще и организуем здесь отдел...
2: Доска объявлений.
1: Отдам в добрые руки. Угу. Почему нет? 915-459-2020, СМС, мессенджер Макс и группа ВК. Пишите.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 19 градусов, юго-западный ветер до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 15 тепла, днем до 22. Авторадио, движение только вперед.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро». Гастроскопия, колоноскопия и удаление полипов в клинике «Астро». Наши заботливые врачи сделают все для того, чтобы эти процедуры прошли без стресса и переживаний. В том числе проведут их под медикаментозным сном. Запись по телефону 22 20 60. Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях. ИП Положенцева Яна Владимировна.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
4: Корейское качество, которое выбирают снова и снова в «Автоград». Ваш новый «Солярис» доступен с выгодой до 900 тысяч рублей только до 31 августа. Стильный, надежный, создан для повседневных поездок и больших расстояний. «Солярис» – автомобиль, который делает дорогу комфортной. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. Подробности по адресу: Тульское шоссе, 14, телефон 8-48-42-5-2-6. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
5: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
6: Первый сезон в атмосфере особенный. Только

0: Фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
1: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей, 50, 76, 77.
2: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Клиника «Астро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
4: Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится по четным и нечетным дням месяца. По четным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.

0: Авторадио.
1: Ну что, ребята, от классной песни такой, расслабляющей, хотя и не хочется, чтобы вы напрягались, давайте продолжим эту тему, но уже отправимся в путешествие. Прекрасное, красивое место. Я там не был, ты был?
2: Ты ж был.
1: Ну, я специально говорю, ну, мало ли, ты тоже скажешь.
2: Я нет. Ну, короче, давайте поговорим с человеком, который действительно разбирается в географии и в городах, создатель travel community 13 Travel Иван Василенко.
3: Большое путешествие. Поехали.
2: Иван, приветствую.
4: Здравствуйте.
2: Итак, сегодня ты будешь нашим проводником в Красноярск. Город, который мне еще пока неизвестен, как и многим.
4: Я был.
2: Счастливчик.
4: Но ровно часа 4.
2: Тогда не такой уж ты и счастливый человек.
4: Был снег, белое все, и не помню.
2: Иван, нужна жесткая, плотная мотивация. Топ-5 причин посетить Красноярск.
4: Это сам город, он красивый, но на нем не будем останавливаться. Именно есть такие достопримечательности, которые обязательно нужно посетить. Это вот самая большая, по-другому сказать, длинная лестница в России. Она ведет на вершину Таргашинского хребта, и общая протяженность лестницы 1,2 километра. Она состоит из 1683 ступеней. Перепад высот с момента, когда начинаешь восхождение, и до того момента, когда заканчиваешь, 240 метров.
1: Это пятое место.
4: Да.
1: Дальше.
4: Оттуда, кстати, открывается вид на город и на Красноярские столбы. Вот Красноярские столбы – это такой национальный парк, природный заповедник. Здесь и тайги в этом месте возвышаются на 90 и 100 метров скалы-утесы такой причудливой формы. И всего на столбах их насчитывается около 100 скал. И за внешний вид, там, местонахождение, разные имена, там, дед, ну, что-то вот в очертаниях напоминает.
1: Мой камень.
4: Внучка, бабушка, воробушка.
2: Вся семья.
4: И т.д. и т.п. Вот такие у них известные названия. Это такие скалы, они прям среди леса. Вот идешь в лесу, и просто такая скала на 100 метров. Она большая достаточно.
1: Это бесплатно, самое главное?
4: Это да, бесплатно. Но это до этого нравится. Нужно дойти 7 километров в одну сторону пешком, опять же.
1: Это не нравится. Третье место!
4: Третье место – это остров Татыш. Там все катаются на велосипедах.

0: Дивногорск, где благоустроили набережную, это которая вошла там в тройку лучших набережных России тоже.
1: Ну и, наконец, первое место.
0: Ну и первое место – это вкусно поесть, потому что Красноярск уже давно является гастрономической столицей Сибири, и наши рестораны каждый год входят в рейтинг 10 лучших ресторанов России.
2: А что там можно попробовать именно из местной кухни, которая вот только в Красноярске есть?
0: Пельмени из осетрины можно попробовать, насколько это аутентично мясо.
2: Я просто сейчас пытаюсь вспомнить, что мы пробовали. Морожку, строганину, оленину. Ну, это, наверное, все это есть, да?
0: Это есть, конечно.
2: Это
0: есть.
2: Стандартный просто завтрак. Единственное, что сколько из Москвы лететь? Это, наверное, достаточно долго.
0: Пять часов.
2: Ну да. Теперь остается выбор. Красноярск или Дубай? Куда же поехать?
1: Ну, тут ответ очевиден.
2: Красноярск.
1: 100%. Спасибо за это Ивану Василенко, создателю Travel Community 13 Travel. Спасибо.
0: Спасибо. Всего доброго.
3: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио. Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Эстео на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Эстео V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Эстео уже ждут вас в дилерских центрах.
5: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Эстео. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
6: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. «Корона».
5: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
8: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
5: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
9: От осени хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для дачи, гостей и продления лета. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime.
5: О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-4980. 12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В МИД раскрыли число недружественных стран, где пройдет голосование в Госдуму. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму в 62 странах, которые считаются недружественными. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям Максим Райдер. По его словам, голосование будет доступно в государствах, где работают российские загранучреждения. При этом Райдер отметил, что в недружественных странах организация выборов осложняется сокращением штата российских диппредставительств. За последние несколько лет там были закрыты около 30 российских консульских учреждений, а российские дипломаты неоднократно подвергались высылке, напомнил посол. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва назначены на 20 сентября. Голосование пройдет в течение 3 дней с 18 по 20 сентября.
3: Про цифровой рубль.
2: Массовый запуск цифрового рубля запланирован на 1 сентября этого года. В ЦБ заверяют, что все крупные банки к этому готовы. Почти половина россиян говорит, что планируют сразу им пользоваться. А эксперты прогнозируют, что третья форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной со временем может выйти за рамки простого платежного инструмента. Эксперт рынка цифровых валют Виктор Першиков в беседе с Авторадио рассказал, что цифровой рубль по функциональности будет похож на банковскую карту.
4: По сути, это будет кошелек цифровой для цифровых рублей, которые будут, безусловно, предоставляться банкам, но при этом вся система будет управляться Центральным банком России. Вот здесь, по сути, самый ключевой и важный фактор, что в будущем, через, возможно, 1-2 года, этот актив, то есть цифровой рубль, он, по сути, станет одним из основных инструментов, в первую очередь, для бюджетных и социальных вопросов, то есть с высокой степенью вероятности и вопросы, связанные с выплатой пенсии, и вопросы, связанные с другими социальными отчислениями, они все будут решаться именно при помощи цифрового рубля, потому что для Центрального банка это гораздо более прозрачный механизм точечных выплат.
2: Однако цифровой рубль не подходит для оформления кредита. Это только средство расчета, отметил эксперт.
3: Про разработки.
2: В России разработан и зарегистрирован первый высокочувствительный тест на гепатит Е отечественного производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. В ведомстве пояснили, что разработанная тест-система обнаруживает генетический материал возбудителя гепатита Е на ранних стадиях инфекционного процесса, когда стандартные серологические тесты могут давать ложноотрицательные результаты. С помощью нового набора реагентов возможно будет определять наличие РНК-вируса за 7-10 дней до появления клинических признаков заболевания и в период, когда специфические антитела в организме человека еще не выработались. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что подобный подход дает возможность выявлять скрытые источники инфекции, в том числе у пациентов с бессимптомными формами гепатита Е, и проводить эффективный скрининг донорской крови. Официальный курс доллара сегодня 85 рублей 13 копеек. Курс евро 98 рублей 55 копеек. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон. Сейчас 23 тысячи рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 46 тысяч. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
5: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
0: Поехали.
5: Утром ранним
0: на Авторадио.
6: Итак, дамы и господа, давайте продолжать наше веселье, наше совместное пробуждение. Тем более планов на этот час невероятное количество. Во-первых, новости из автомобильного мира. Представлю вам прекрасная, невероятная подборка, которая поможет вам быть в курсе всего, что происходит. Также окунемся в мир драйв-чата, где сегодня выясняем, от какой самой абсурдной вещи вы никак не можете избавиться и какую отмазку придумываете сами перед близкими, чтобы защитить свой клад, свою прелесть, которой вы давно уже не пользуетесь. Пишите, пожалуйста, 915-459-2020.
7: Но если ты про клад сказал, то я не могу не сказать про игру «Много денег» на Авторадио. У нас действительно есть клад в банке игры, накопилось 23 тысячи рублей. Партнер готов увеличить эту сумму вдвое.
0: Драйв-шоу. Поехали.
8: Каждое

0: много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Да давайте-ка начнем, друзья, с того, что напомним, что 10 сентября случится третий суперфинал игры «Много денег» на Авторадио. Мы очень ждем этого дня, потому что именно тогда узнаем имя победителя, чья мечта станет реальностью. Поэтому в очередной раз напоминаю, успейте вступить в игру, пока еще есть время. Давайте, сделайте это, тем более сегодня... Если вы вступите, а времени хватит у вас, пока мы все рассказываем, в банке, сумма от которой действительно может закружиться голова. 23 тысячи рублей, а наш генеральный партнер игры Озон Банк эту сумму еще удвоит. А это уже 46. Вот так вот утречком в четверг можно стать богаче. Для этого нужно просто совершить несколько шагов.
2: Несколько. Первый шаг навстречу своему богатству – зайти на сайт Авторадио.ру. Второй – установить в мобильном вместо гудков гимн Авторадио. Третий, хотя это даже не шаг, это просто удовольствие. Расскажите о своей мечте, опишите ее в специальном окне там же на сайте Авторадио.ру. Ну и следующий уже фактически заключительный. Внимательно слушайте наши эфиры, ждите, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Да, далее мы с вами созваниваемся и, соответственно, если слышим гимн Авторадио вместо гудка, вы 3000 рублей сразу автоматически забираете согласно правилам. Называйте песню, игравшую перед игровым эпизодом, забирайте сразу все 23, ну а Зонбанк с удовольствием удвоит эту сумму и будет уже 46, а это уже почти полтинник. Это хороший набор для шашлыков, пикник с друзьями, оплатить пару занятий по вокалу, удивить всех в баре в караоке. Ну, я не знаю, что я вам накидываю.
2: Да много вариантов.
1: Тем более пятница, он не за горами, можно так хорошо развлечь. Итак, останавливаем нашу радиорулетку, пожалуйста.
2: И видим, что она выбрала номер, который заканчивается на 0864. Принадлежит этот номер Владимиру из Челябинской области. Пишет он следующее о своей мечте. Купить гидроцикл, чтобы порадовать любимых внуков. Вот это хорош, Володя.
1: О, хочу быть его внуком.
2: Звоним ему. Так, ну в Челябинской области, из Челябинской области, там много водоемов. Озер очень много.
1: Значит, у него, получается, есть участок.
2: Может быть, даже свое озеро.
1: Ну, я имею в виду, где есть берег, прибрежная зона.
2: Ну, в целом, да.
1: Это уже топовый дед, если у него есть свой причал.
3: Соединение с набранным номером невозможно.
1: То, что он плавает. На спине, я думаю. С кайфом.
2: На спине, но с кайфом.
1: Да, сейчас в удовольствие. А какая погода сейчас в Челябинске?
2: Не знаю, но, наверное, более-менее.
1: Ну, ты пока...
2: Более-менее, короче говоря.
1: Создай жаришки, благодаря тому, что ожидает наш слушатель Челябинск.
2: Да, у нас под самый Новый год будет приятный сюрприз. Как сюрприз? Ну, и уже известный факт, но все равно приятно. Короче, под самый Новый год состоится шестой дополнительный суперфинал от генерального партнера игры Озонбанка. Он исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Вот.
1: 19 сейчас в Челябе. Вот, днем до 22. Ну, не так, чтобы прям жарко, но поплавать можно. Это я сейчас просто пытаюсь придумать отмазу.
2: Владимир... Ты знаешь, в целом на гидроцикле можно практически в любую погоду, если
1: но
2: льда нет.
1: Его пока нет. Он, возможно, появится у нашего участника 10 сентября, а, возможно, появится у вас ореховая роща или дорога до участка, а, может быть, новый дом, я не знаю. Там столько желаний и мечт, которые описали наши слушатели, возможно, одна из них точно 10 сентября у вас будет в руках. В банке тем временем ничего не изменилось, как было 23 тысячи рублей, так и осталось. Запускаем нашу радиорулетку. Надеюсь, в следующем игровом эпизоде эти деньги достанутся именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
4: Реклама спонсора.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru 16+.

0: Реклама. Будет меньше трат?
1: Да, в магазинах да.
0: Бедро куриное без крестцовой части 1 килограмм за 269 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 26 августа 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
2: Первый газовый, второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись, к скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
3: JQ J7 дарит уверенность с первых метров. Плавный ход, современный салон и тишина, которая делает поездку комфортной. Для тех, кто любит спокойное, уверенное движение. Цена от 2 миллионов 649 тысяч рублей. Тест-драйв JQ J7 в Автоград. Ощути разницу. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 848-42-57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
4: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
5: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
6: Вход свободный, все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
7: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54 70 79.
10: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РЭАП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8 910 860 58 33 87. Стань частью команды будущего.
11: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Jack RF8. Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Jack RF8 от 4 миллионов 370 тысяч рублей в официальном дилерском центре Jack Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8 48 42 5 2 6 и по адресу: Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
12: Альпийские, баварские, французские.
13: Сережа, что ты делаешь?
12: Путешествую.
13: С открытым ртом и причмокивая?
12: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
14: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
15: Мясной гурман.
16: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
17: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
18: Запущик АУСа за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 миллиона рублей. 700 тысяч всем покупателям, еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
19: Реклама на Авторадио.
20: 58-88-88.
21: Музыка

0: Поехали!
1: Настало время человека, который является настоящей турбиной нашего шоу, потому что разгоняет его до запредельных скоростей. Ну, естественно, жрет масло, как любая турбина, но зато какой КПД. Денис Курочкин и его автоновости.
0: Автоновости. Поехали.
2: Итак, самые свежие новости с грядки, ребята. Прям держите. Начнем со звонкой пощечины американскому хай-теку. Давно мы их не песочили, да, этих зарубежных производителей. В общем, что происходит? Наши водители окончательно игрались в модные электрические игрушки. И тут свежий июльский вот финальный отчет. И там зафиксирована полная катастрофа для марки Tesla. Ее продажи вообще рухнули сильно. В России вообще сразу на 80% за весь, так скажем, месяц на учет в стране встало всего 9 новых американских электрокаров.
1: Будь здоров.
2: Правду говорю.
1: Ну, как всегда.
2: И не обманывай. Так вот, судя по всему, эра ажиотажа вокруг Илона Маска в наших краях официально подошла к концу. Вот так вот. А теплая летняя погода не спасает батарейки, понимаешь, от рыночных реалий. Массово люди пересаживаются на брутальные бензиновые. Странно почему. И гибридные автомобили, которые не нужно заряжать от розетки посреди трассы. Так что вот сейчас их нет. И я так понимаю, что до нас они больше и не доедут.
1: Ну и в целом Tesla выглядит сильно проще, что уж говорить. Например, если сравнивать ее с электричкой Zeekr. Вот Zeekr выглядит гораздо круче, чем
2: Возможно.
1: Tesla.
2: Возможно. Ну и на самом деле подешевле.
1: Да, ну вот и смысл.
2: Вот. Короче, вот пропал к этому автомобилю интерес. Но для тех, кто успел уже купить обычную машину или планирует обслуживать свою старую ласточку на газу, например, появилось очень интересное исследование по таксопаркам страны. Выяснили новый масштабный тренд. Конечно, это резко, сразу даже на 30% подскочил спрос на автомобили, работающие как раз на газу. Вот так. Странно, почему, интересно. Так вот, массово люди переходят на голубое топливо, потому что цены на обычный бензин продолжают кусаться. Его бы еще найти. А экономия на газе позволяет хоть как-то удерживать тарифы на поездки от космических, вот этих, знаешь, билетов. Потому что там нереально. Я один раз пытался заказать. Ну, буквально проехать 3 километра, мне 2000 рублей выкатили. Я говорю, спасибо, пешком дойду.
1: Ну и очередей не видел на газовых заправках.
2: Да. Так что не удивляйтесь, если вечерком к вам приедет свежий кроссовер с характерным баллоном в багажнике. Многие, кстати, жалуются, что из-за этого некуда положить свой чемодан. Ну уж извините, прогресс не остановить. Главное, чтобы оборудование стояло качественное. Ну и еще на аккорде к вам один новость, которая заставит всех водителей столицы вздохнуть с облегчением. Надеюсь, что это все-таки произойдет. А в Госдуме вышли на очень крутой... вышли с крутой очень инициативой, которая касается правил эвакуации. Депутаты предложили полностью отменить плату за перемещение автомобилей на штрафстоянки по всей стране, если машину увозят в первый раз. По мнению, опять же, тех, кто это пытается, так скажем,
1: продвинуть
2: и озвучить, бизнес на эвакуаторах превратился в банальную обдираловку, а штраф за неправильную парковку и так бьет по карману достаточно сильно. Если закон примут, наша жизнь, мне кажется, с вами станет чуточку легче. Хотя нарушать правила мы вам категорически не советуем. Штраф достаточно большой, эвакуация. Последний раз, когда меня забирали, это было 5000. Ну, как бы, извините меня, на дороге они не валяются, поэтому действительно это было бы неплохо. На этом, я думаю, что можно остановиться. Давайте настраивайте комфортную прохладу у себя в автомобиле или где вы находитесь, кондиционерчик. Хотя лучше не надо, а то еще бензин съест. Откройте окошко лучше, мы переживаем. И поедем под лучшую музыку авторадио навстречу нашему, во-первых, драйв-чату, где сегодня обсуждаем, какую хлам, какую вещь вы все до сих пор не можете выкинуть, но и не пользуетесь. Вот у вас лежит в пакете с пакетами 33 провода. Напишите нам 915-459-2020, а еще поиграем. Забава под названием What the Fake, и там классные подарки тоже кого-то ожидают.
0: Поехали! Драйв!

0: Замена!
1: И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Links Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замену.vitauto.ru.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит Хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о Хватамбе на Авито.ру. 12+.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: А в каком магазине можно купить все для школы?
12: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
13: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-934-44-43. ИНН 770-329-54-63.
14: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
15: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
16: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
17: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
18: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
19: Подробности на compugeta.t2.ru.
20: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
21: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
22: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
23: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
24: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры культуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.

0: Драйв-чат. Поехали!
1: Итак, 8:40 на столичных. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Мы в самом разгаре и продолжаем обсуждать Плюшкиных. Вас. И зачитывает сообщение. Завалы полезного хлама. Так, тут у нас появились дачники и владельцы гаражей. Иван, твои коллеги. На балконах и в гаражах хранятся стратегические запасы, значит. Сломанные триммеры. Старая резина, ты не один. Куски линолеума. От ремонта там в 2000 году. Банки с древними ржавыми гвоздями, которые 100% когда-нибудь пригодятся. Хотя, я не знаю, я бы ржавые не забивал, ну ладно. Включайтесь в обсуждение, ребята. От какой самой абсурдной вещи вы никак не можете избавиться и какую отмазку вы придумываете, конечно же, перед близкими? Поднять щиты, защитить гвозди. Что там еще? Давайте.
2: Так, тут человек, ну, видимо, девушка с подписью «Ир». Так вот, она пишет следующее. У меня нет пакета с пакетами.
1: Может быть, это мужчина есть. Имя же Ям, а этот Ир.
2: Ну, может. Вот это вот из викингов.
1: Да.
2: Так вот. Ну, нет, я сшила, девочка. Хотя, короче, я сшила специальную пакетницу. У нее мешок, там девочка, у нее мешок с прорезью. Я туда складываю пакеты. Провода тоже храню, потому что у меня почти все на Type-C.
1: У меня вопрос. У нас только одни девчата, я смотрю, все сохраняют. Вот есть ящик, пишет Оксана, с инструкциями о технике, которую уже нет в помине. А еще есть пакет с карточками дисконтными, ну, из магазинов, которых тоже уже давно нет и не существует. Но все хранит. Оксана, сегодня тот самый день, когда можно все это выбросить уже.
2: Тут есть мужское мнение. Сразу два.
1: Пожалуйста.
2: Значит, номер один от Валерия. Лет 20, видика не видел. И камеры. Давно уже все оцифровано. Но кассеты хранятся в коробках из-под обуви. Каждый раз думаю, ну, вроде надо выкинуть. Ну, не нужны же. Но что-то удерживает, потому что, ну, пускай полежат. И второе сообщение от Дмитрия пишет, что три больших пакета DVD-дисков у него хранится.
1: О, это круто. Это можно оставить. Это потом как кассета будет. Что-то раритетное и классное. Так, от Андрюхи сообщение, что кто-то украл эллипсоид жены. Лет 10 стоял. Ну, правда, не на балконе. Кто-то украл, понимаешь? До этого использовался в качестве вешалки. Я так понимаю, что где-нибудь, наверное, перед дверью, ну, знаешь, на этаже.
2: В вот. Уголке где-то.
1: Но, продолжает он, хорошо, что в деревне есть гараж. Перевалочный пункт между квартирой и помойкой. Может быть, он там, Андрюх.
2: Так называемое чистилище вещей.
1: Лежит, ждет распределение. Куда ему попасть?
2: Вторая жизнь или забвение?
1: Так, друзья, мы тоже ждем, когда вы к нам присоединитесь и попадете в игру What the Fake. Очень скоро она случится, будет классные задания, несложные. Нужно будет отвечать только правда или фейк, а на кону классный подарок. Так что звоните.
0: Драйв-шоу. Поехали.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь до 19 градусов, юго-западный ветер до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 15 тепла, днем до 22. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Первый сезон в атмосфере особенный.

0: Фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
1: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
2: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
3: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59-33-29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова, 25.
4: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
5: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
6: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
7: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
6: Ха, а если ипотека не подходит?
7: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
6: И где это чудо?
7: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
6: О, спасибо, уже звоню.
8: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Управление калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы. Ежегодный отпуск. Оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.
10: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
11: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
12: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20-72-51. Город Калуга. Автомобильная 2.
13: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Реклама на Авторадио. 58-88-88.
15: Музыка

0: Поехали! Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Ну что, ребят, если вы хотите незабываемо провести выходные, то сегодня дарим такой шанс.
2: Разыгрываем два билета в парк развлечений «Остров мечты». 65 аттракционов и 5 шоу. Это все по билетам, которые мы сегодня подарим счастливчику, которого зовут Сергей.
1: Город Липецк. Сергей, привет.
3: Доброе-доброе утро.
1: Ты что, уже такой уставший немного? Наработался?
3: Нет.
1: Просто познал...
3: Только еду на работу.
1: Ну, я думал, познал эту жизнь, меня уже ничем не удивить. Я уже все понял. Мне уже безгранично, понятно. Ну давай, Сережка, ты, если едешь на работу, притормози, пожалуйста, подними ручничок для того, чтобы тебя ничего не отвлекало. Запомни правила. Подарок у нас классный. Я думаю, что когда ты выиграешь и посетишь остров мечты, у тебя в голосе появятся все-таки нотки радости. Готов услышать правила?
3: Готов. Давай. Но я их знаю.
2: Но на всякий случай напомню, еще для слушателей, которые будут болеть за тебя или не будут болеть за тебя, никто не знает. Короче, 10 новостей сейчас буду тебя озвучивать в быстром темпе. После каждой новости ты говоришь, правда это или фейк. Другие слова не используем в нашей игре. Попадешь в 5 или больше новостей, все, обещанные билеты достанутся тебе. Ну а если меньше, то и не рассчитывай.
1: Понял?
3: Обязательно попаду.
1: Попади, Серег, давай, ставки сделаны, поехали.
4: What the fake?
0: Поехали.
2: Мужчина отсудил компенсацию у девушки, которая не захотела с ним делиться едой на свадьбе.
3: Правда.
4: Правда?
2: Социологи заявили, что очереди на заправках укрепляют социальные связи и помогают завести друзей.
3: Правда.
2: Видимо, в них ты не был.
1: Нет, друзей завел просто.
2: В Красноярске дорожная камера штрафовала девушку из-за слишком большой груди.
3: Фейк.
4: Правда?
1: Хочу подробностей.
2: Будут. Челябинские ученые выяснили, что они гораздо сильнее британских ученых.
3: Правда.
0: Фейк.
2: Самую уродливую собаку в мире выбрали в США.
3: Правда.
4: Правда?
2: Чемпионат по гонкам на ступах организовали на Кудыкиной горе.
3: Фейк.
0: Фейк.
2: Канье Уэст заявил, что на своем концерте в Санкт-Петербурге организует бесплатную трибуну для российских рэперов.
3: Фейк.
0: Фейк.
2: Москвичка обвинила любовницу мужа в том, что та копировала ее жизнь.
3: Правда.
4: Правда?
2: Госуслуги.

0: как это сказать, я не знаю, но все поняли.
1: Утонул.
0: Утонул в объятиях.
1: Я думал, как ее могли штрафовать? Неужели это машина такая шла? Итак, ладно, подводим итоги Сереге. 6 правильных ответов. 6 выстрелов позволили ему забрать у нас подарок и купаться в этих аплодисментах. Мы тебя поздравляем, Серега. 2 билета.
2: Ура, ура, ура.
1: Остров мечты, ура, ура, твои. По ним ты сможешь также кричать на экстремальных аттракционах, которые ты посетишь. И вполне себе спокойные, ну, надеюсь. Там будет просто ура, ура. Как раз для отдыха не только тебя, но и с детьми. Так что welcome.
0: Ну и самое главное, что эти билеты дают возможность прийти на торжественное открытие нового уличного пространства 5 сентября. Ну или покататься на аттракционах в любой другой удобный для тебя день уже вот с августа. Так что бери близких и отправляйся отдыхать на всю катушку.
1: Да, классно будет у тебя там и настроение, и время, и я надеюсь, что в голосе тоже появится этот позитив. Ну, слышно, что устал
2: классно,
1: уже
2: человек. Вообще все позитивно. Денис, Иван, вам большое спасибо за то, что вы дарите прекрасное настроение.
1: Серег, ну, спасибо тебе большое.
0: Приятно, Серег.
1: Приятно, правда. Прям вот как будто за одним столом сидим. Классно. Хорошего тебе дня. Давай, звони нам еще в следующий раз, когда будет возможность, а мы плавно переедем в новый час. Там нас ожидает кинокритик Николай Никулин. А хотелось бы Серегу сюда, да? Собственно. А еще поговорим вместе про отмену штрафов. Что это за отмена штрафов? Что туда входит? И будет ли это
0: работать?
1: В общем, серьезную тему поднимем, но уже в следующем часе. Поехали.
3: What? The fake.
4: Поехали.
5: Реклама спонсора.
6: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
4: Реклама.
7: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
12: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
13: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
15: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
16: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России будут сдерживать цены на сахар. Об этом подробнее через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Про главное.
2: 47 российских регионов заключили соглашение с предпринимателями по сдерживанию цен на сахар. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу. С начала года сахар подорожал на 22%. За аналогичный период прошлого года рост составил всего 0,04%. По данным издания, крупные торговые сети договорились установить на сахар наценку в 5-7%, как на социально значимый продукт. В Минсельхозе назвали рост цен на сахар сезонной проблемой. В будущем чиновники ожидают снижения цен.
3: Про мошенников.
2: Мошенники начали взламывать домашние и корпоративные роутеры, чтобы перенаправлять пользователей на фишинговые копии госуслуг, социальных сетей и облачных сервисов. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на экспертов по кибербезопасности. После ввода логина, пароля и кода из СМС на поддельной странице мошенники получают контроль над аккаунтом. Для маскировки атаки они также могут предлагать установить вредоносный сертификат под видом сертификата Минцифры. Эксперты рекомендуют проверять настройки DNS и удаленного доступа к роутеру, обновить его прошивку и сменить пароль администратора. Также не следует игнорировать предупреждения браузера и устанавливать сертификаты Минцифры с неизвестных сайтов.
3: Про образование.
2: Не сдавшие государственную итоговую аттестацию выпускники 9 классов смогут бесплатно пройти профобучение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения. Кроме того, у них сохраняется право продолжить освоение программы основного общего образования. Глава министерства Сергей Кравцов рассказал, что интерес школьников к обучению в колледжах и техникумах продолжает расти. В среднем на одно бюджетное место в рамках основной приемной кампании этого года поступило свыше 3 заявлений. Кравцов связал рост интереса молодежи к поступлению в колледжи и техникумы с перспективами профессионального образования.
3: Про школу.
2: Российские школы вправе самостоятельно определять требования к внешнему виду учеников. При этом форма должна оставаться удобной, эстетичной и носить светский характер. Об этом РИА Новости сообщил эксперт Минпросвещения Оксана Адамовская. Она пояснила, что национальный стандарт задает лишь общие технические и стилистические ориентиры. Так, на основе ГОСТа и с учетом мнения участников образовательного процесса, каждая школа может утвердить требования к цветовой гамме, составу комплекта и допустимым аксессуарам. При покупке формы эксперт рекомендовал обращать внимание на маркировку. Этикетка должна содержать сведения о производителе, составе ткани и рекомендации по уходу. Официальный курс доллара сегодня 85 рублей 13 копеек. Курс евро 98 рублей 55 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама.
4: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Дамы и господа, мы рады приветствовать вас в этом замечательном месте на волнах Авторадио по случаю невероятного события. Третий час нашего невероятного драйв-шоу «Поехали» продолжается. Мы готовы явить миру то, что мы подготовили в нем. Итак, здесь Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: И вот чем мы займемся. Мы обсудим кино. Стоит ли тратить... Сколько оно сейчас стоит, я даже не знаю.
1: Кино? Билет в кино?
0: Да, дорого,
1: 700-800 рублей, да.
0: Ух ты ж, ну вот надо выбрать, на что их потратить. Николай Никулин нам в этом деле поможет, наш кинокритик. А после будем подводить итоги драйв-чата.
1: Да, сегодня мы обсуждаем, что у вас хранится где-нибудь в гараже, я не знаю, в коробке, в пакете с пакетами и так далее.
0: Вдруг, извините, воспользуюсь служебным положением, есть уличный фонарь у вас большой, вот, который вешается на опору?
1: Ненужный.
0: Приму в дар.
1: Короче, рассказывайте. 915-459-2020.
0: Явно есть у кого-то. Посмотрите. Разгребите залежи.
1: Посмотрите, найдите, принесите. Три ключевых глагола.
0: Не, ну я сам заеб. Все, пишите, продолжаем.
2: Драйв-шоу. Поехали.

0: Итак, друзья, свет уже гаснет. Проходите, пожалуйста, в кинотеатр для того, чтобы узнать, какой фильм сегодня посмотрим. У нас есть, как он говорил, Николай Недворай.
1: Николай Недворай.
0: Николай Николин, кинокритик. Вашему вниманию. Давайте узнаем, что завезли все-таки в отечественные кинотеатры. Поехали.
2: А может, в кино? Поехали!
0: Привет, Коль.
1: Привет.
3: Денис Иван, доброе утро. Действительно, хочу вам сообщить вот такую прекрасную новость. У нас в отечественных кинотеатрах выходят две большие картины. Это две большие премьеры, зарубежные премьеры. И они потенциально, сейчас об этом говорят все эксперты и, естественно, кинокритики, потенциально должны разорвать этот прокат. Это два главных кассовых гиганта. Итак, начну с первого. Называется «Мотор Сити». И у него очень интересная судьба. Еще несколько лет назад Тимур Бекмамбетов, наверняка известный всем вам и нам, и мне, говорил о том, что работает над серьезным боевиком с Аланом Ричсоном в главной роли. Боевик называется, кстати, «Мотор Сити». И у него очень сложная судьба. «Мотор Сити» запускался еще в 2009 году. Этот сценарий писали очень долго, переписывали. Он даже попал в черный список лучших нереализованных сценариев. Потом все-таки Тимур Бекмамбетов ушел в сторону. И за этот фильм взялся другой режиссер. Есть такой Потси Панчиролли, человек, которого сравнивают с Тарантино. Но не по части диалогов, а скорее по части, знаете...
0: Картинки такого... и съемки?
3: Да, экшена, драйва. Mm-hmm. И самое интересное, что «Мотор Сити» — это кино... Действия разворачиваются в Детройте, это 70-е годы, и действительно Алан Ричсон в главной роли. Кстати говоря, этот человек сегодня один из главных таких, ну, наследников Джейсона Стейтема, человек, который снялся в...
0: С одним лицом ты имеешь в виду?
3: Ну, можно сказать, да. Он, например, снялся у Гая Ричи в Министерстве неджентльменских дел в одной из главных ролей. Он сейчас сыграл в сериале «Джек Ричер». Помните, был такой в свое время фильм? С Томом Крузом, но Том Круз явно, конечно, не качок, а вот Алан Ричсон больше походит на этого главного героя. И вот он появился в «Мотор Сити», чтобы всех победить и всех порезать и защитить еще Шейлин Вудли,
0: а
3: который играет здесь в главной роли.
0: А у нас, извиняюсь, опять тренд на качков, да?
3: Да
0: вот
3: есть,
0: все
3: есть
0: больше
3: тренд.
0: И больше их появляется.
3: Да, конечно, но...
1: Давно не было же. Ну, Стэтом не качок же, он такой, ну, сухой, рельефный, а здесь прям вот опять габариты в моде.
3: Ну, главный запрос просто на хороший боевик. А знаете, что такое хороший боевик на самом деле?
0: Ну.
3: Это не лишние диалоги, а хорошо поставленные бои. И надо сказать, что эта картина как раз отличается тем, что здесь практически нет диалогов, практически немое кино. Здесь сплошной экшен, и вот этими жестами, мимикой и кулаками... Ну, сюжет двигается дальше. Это очень интересно. Другая картина в оригинале называется «Жертвоприношение». В российский прокат она выходит под названием «Жертва обстоятельств». И тут просто обратите внимание на состав. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Сальма Хайек, Джон Малкович, Венсан Кассель. Вопрос. Какой режиссер мог собрать такой звездный каст, такое количество...
0: Ну, не Спилберг.
3: Не Спилберг, это Роман Гаврас, французский режиссер. Да, вы можете сейчас задаться вопросом, а это вообще кто? На самом деле, это очень известный клипмейкер, и я не такой специалист в музыке, но вы, друзья, наверняка смотрели...
0: Револьверс, демо, это все его работа.
3: Джей-Зи, Канье Уэст, это человек, который снимал для этих людей клипы. Вот.
0: Я перечислил тоже хорошие клипы.
1: По нашему мнению.
3: В общем, человек, который, кстати, даже и снимал уже кино, например, «Мир принадлежит тебе» с Венсаном Касселем и Изабель Аджани, человек, в общем, известный в индустрии, решил снять такую притчу. В общем, на греческом острове, похожем на Санторини. Почему похожем? Потому что в фильме не проговаривается, но мы-то знаем, что это Санторини. Есть вулкан, и он, кажется, скоро станет активным, и, кажется, скоро всех эта лава занесет куда-то в другой мир. И, в общем, устраивается...
1: Последний день Помпеи? Что это такое?
3: Очень похоже, только это скорее похоже на треугольник печали, если помните. Это сатира на богатое общество. То есть, смотрите, светская вечеринка, устраивается огромное количество известных гостей, и вбегают террористы, как раз одна из главных террористок — это Аня Тейлор-Джой. Знаете, над ней всегда смешно как бы подтрунивать, потому что она всегда очень крутая, при этом всего 40 килограммов. Но может раскидать всех. И, в общем, она говорит: друзья, есть такое пророчество, действительно, вулкан скоро всех унесет, надо принести в жертву трех богачей. Ну, а как это будет происходить, посмотрите, это смешно.
0: Это комедия в итоге?
3: Это именно сатира, знаете, комедия — это про все, а сатира — это конкретно на социальный слой, то есть на богачей. Посмеемся над тем, как им трудно.
0: Это мы за. Да, посмеемся, как живет броневой.
3: Еще принесем жертву.
0: Все, дамы и господа. Человек с гаражом, что ты на меня так смотришь. Николай Никулин был в нашей студии. Классные фильмы. Спасибо большое.
1: Пока.
2: Поехали! Драйв!

0: Реклама. Свежесть всегда?
1: Да, в магазинах да.
0: Перец «Ласточка» 1 килограмм за 89 рублей 99 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 26 августа 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
2: Корейское качество, которое выбирают снова и снова в «Автоград». Ваш новый «Солярис» доступен с выгодой до 900 тысяч рублей только до 31 августа. Стильный, надежный, создан для повседневных поездок и больших расстояний. «Солярис» – автомобиль, который делает дорогу комфортной. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. Подробности по адресу: Тульское шоссе, 14, телефон 8 48 42 5 2 6. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
3: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
4: Вход свободный, все подробности на festkaluga.ru. Организатор — Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
5: JQ J7 дарит уверенность с первых метров. Плавный ход, современный салон и тишина, которая делает поездку комфортной. Для тех, кто любит спокойное, уверенное движение. Цена от 2 миллионов 649 тысяч рублей. Тест-драйв JQ J7 в «Автоград». Ощути разницу. Адрес: Тульское шоссе, 14А. Телефон 8 48 42 5 7 единица. «Автоград» — автомобильное сердце Калуги.
6: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909 600.
7: Заказчик АУСА «Закошелев проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 миллиона рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
8: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
9: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
10: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
11: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
12: «Мясной гурман».
13: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
14: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Jack RF8. Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Jack RF8 от 4 миллионов 370 тысяч рублей в официальном дилерском центре Jack Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8 48 42 5 2 6 и по адресу: Калуга, Тульское шоссе, 14. Автоград — автомобильное сердце Калуги.
15: Институт управления, бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54 70 79.

0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Дамы и господа, это драйв-шоу «Поехали», где каждая минута проходит с пользой. Сегодня, вот прямо сейчас, хотим с вами обсудить, что в Госдуму направили законопроект, по которому могут отменить 28 административных штрафов. А это все, чтобы вы понимали, наши кровно заработанные деньги. Часть штрафов напрямую связаны с автомобилистами. Если вы думаете, что мы эту тему не обсудим и не углубимся, то зря вы так думаете.
2: Сегодня у нас в гостях представитель партии, выдвинувшей такую инициативу, Элеонора Кавшар, пресс-секретарь лидера ЛДПР.
0: Деньги есть. Поехали.
1: Элеонор, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро, друзья.
1: Расскажите нам, почему возникла такая необходимость и как составлялся список тех нарушений, за которые можно отменить штраф?
4: Предлагается отменить штрафы, которые не несут общественной опасности прежде всего. Эти штрафы либо уже устарели, они не актуальны, они носят технический, либо формальный характер и не влекут рисков, самое главное для людей, для нашего общества.
1: Угу.
4: Здесь вот, например, можно привести штраф за отсутствие при себе водительского удостоверения, полиса ОСАГО. Сейчас ведь многие документы можно предъявить в электронном виде. Они доступны на государственных услугах.
1: Да, открыл, показал.
4: Но бывают, конечно, случаи, когда не могут ни открыть, ни показать, и с собой не взяли. Здесь уже все-таки неотвратимость должна быть наказания. Но вот на что хотелось бы обратить внимание, что все-таки государство должно реагировать не фискально, а заниматься профилактикой. Наказание всегда должно быть соизмеримо деянию. Вот такой принцип в основе.
2: Элеонора, я слышал, что еще штрафы за тонировку могут уйти.
4: Да, есть такая инициатива, она касается смягчения требований к тонировке с постепенной ее отменой. Сегодня предъявляется требование к тонировке, светопропускаемость 70, она достаточно высокая, есть предложение по смягчению, особенно для тех водителей, у кого есть медицинские показания к этому. Ну и, как я сказала в начале, предложение впоследствии совсем уйти от этого штрафа, от запрета тонировки боковых стекол.
1: Угу.
4: Кроме того, есть предложение отменить штраф за случайное нарушение правил установки госномера, если это не связано с тем, что была попытка скрыть регистрационный знак.
1: Листиком. Там, осенним.
4: Например, да.
2: Или компакт-диском, пролетающим мимо. Серьезно?
4: Или дырочку не там просверлили в госномере. Если нет злого умысла и нет желания скрыть регистрационный знак, то, конечно, человека нужно простить, предупредить и не штрафовать. Тоже такое очень бытовое нарушение. Часто люди, делая это, не знают, что они нарушают закон, а оказывается, что за мойку автомобиля на собственном участке можно получить штраф. Вот если нет вреда окружающей среде, нет вреда соседям своим, то тоже предлагается этот штраф отменить. То есть, когда, конечно, это в производственных масштабах заставляют
2: мойку себя на участке организовал,
4: да.
2: Тогда да.
4: А если просто человек привел автомобиль свой в порядок на своей же земле, то зачем его за это штрафовать? И тоже такое часто встречающееся нарушение за регистрацию автомобиля, когда был нарушен срок регистрации автомобиля, есть объективные причины, сейчас их становится все больше, связано с доставкой, с таможенным оформлением. Угу. Если есть объективные причины, то предлагается человека за это не штрафовать.
1: Угу. Но, насколько я знаю, сейчас штрафы за все эти нарушения не такие уж и большие, 500 рублей.
4: Сумма, на первый взгляд, небольшая, но все-таки может ударить по кошельку наших автолюбителей, плюс временные расходы, психологические напряжения для автомобилиста. Поэтому, если штраф небольшой, то давайте его отменим, будем все-таки формировать среди них культуру и рассказывать, а не сразу штрафовать.
2: А не приведет ли отмена такая штрафа к снижению дисциплины в итоге на дорогах?
4: Безусловно, нет. Все-таки дисциплина на дорогах зависит не от количества штрафов, а от их справедливости и неизбежности наказания за действительно опасные деяния. Водитель будет четко понимать, что за опасное поведение наказание неизбежно, а за малозначительную ошибку сначала будет у него предупреждение и объяснение. Кроме того, отмена штрафов не означает отмену контроля. Речь здесь все-таки идет за более разумную модель, когда есть предупреждение за первое малозначительное нарушение и уже жесткая реакция, если есть повторное и опасное деяние.
1: А как инициатива повлияет, например, на работу дорожных камер и нагрузку на того же самого инспектора?
4: Ну, предполагается, что нагрузка все-таки на систему администрирования, она снизится. И вот камеры, которые у нас установлены, они могут быть переориентированы на фиксацию нарушений, которые действительно влияют на безопасность движения. Здесь можно говорить, про, например, про скорость, проезд на красный свет, движение по встречной полосе, нарушения на пешеходных переходах и перекрестках. Здесь вот инспекторы смогут меньше времени тратить на вот эти формальные технические штрафы, малозначительные штрафы, а переориентировать свое внимание на более опасное поведение участников дорожного движения. Контролю трезвости, например, уделять больше внимания и помощи участникам движения. Я думаю, что это более значимо.
3: А камеры?
4: Для безопасности. Камеры не отключаются, безусловно. Контроль здесь не исчезает. Просто, как я уже сказала, будут сменены приоритеты.
2: Так, но если штрафы отменят, то при каких последствиях их могут потом вернуть?
4: Вы знаете, вообще вот эту реформу можно оценить по понятным показателям. Это и динамика ДТП, число повторных нарушений, уровень загруженности инспекторов здесь тоже можно учесть, количество обжалованных штрафов и вообще отношение граждан к такой системе. Если мы сделали анализ, и он показал, что есть рост аварийности, число повторных правонарушений увеличилось, есть злоупотребление со стороны водителей, то, безусловно, нужно систему пересматривать. То есть понятные показатели, они измеримые, проанализировали и приняли решение. Я считаю, что такая система отмены глупых штрафов, неактуальных, необъективных, которые уже не соответствуют времени, приведет к позитивной, а не к негативной динамике.
1: Ну что ж, спасибо. Спасибо большое, Леонора. Друзья, надеемся на вашу сознательность и то, что даже с отмененными штрафами вы не будете расслабляться и не будете, в том числе, нарушать закон.
2: У нас в студии была Леонора Ковшар.
0: Поехали!

0: Вот это ухватил!
1: Ура! Купила! Мое!
2: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
4: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
9: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
11: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
13: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
15: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
16: А в каком магазине можно купить все для школы?
17: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
18: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
19: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
20: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
21: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
22: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Хохланд» творожный в ассортименте 140 граммов, 104 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
23: В «Ленте».
24: Авторадио.

0: Итак, ребят, давайте подводить итоги. Итоги нашего сегодняшнего драйв-чат, который мы посвятили, конечно же, одной из интереснейших тем. Напомню, что специалисты выявили и выяснили потрясающую вещь, исследовали, что, оказывается, у 95% жителей нашей страны дома есть вот эти закрома, артефакты ненужных вещей. Начиная от пакета с пакетами, но это хотя уже нужная вещь, да, тут нас не переубедить. Но всевозможные забытые провода и тому подобное, которые мы храним и долго от этого не избавляемся. Почему и по какой причине, непонятно, но каждый второй отвечал, ну, вдруг будет нужно. Действительно, да, когда пригодится провод от Nokia, мы не знаем. Ну так вот, признавайтесь, какой у вас полезный хлам, как вы считаете, годами вы храните дома, в смысле, вдруг пригодится, и за какую вещь вы готовы поднять щиты. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Есть еще время оказаться в числе тех, кто написал и будет озвучен. Давайте, поехали.
1: Драйв-чат. Поехали.
0: Мне нравится Денис. Сообщение его, которое пишет: «Ребята, привет, я теперь ничего не выкидываю, у меня появился друг». Угу. Плюшкин, так называемый, которому все нужно. Вот не поверите, так удобно, что вот что-то тебе не нужно. Звоню ему, он приезжает и забирает. Еще и вывозит, понимаешь? Ну, куда-то на дачу, наверное. Куда-то еще.
2: Интересно.
0: Интересно. А может быть, сдает?
2: Или про дает, получает. Да.
0: Кто его знает. Я, кстати, такого видел одного товарища, правда. У меня есть друзья, которые держат, ну, точку, так скажем, где продают всевозможные электронику. И рядом с ним стоит другой товарищ, который продает какие-то прям такие, знаешь, вот из забытого времени вещи. Там, тетрис, еще что-то.
2: Телефоны, да. Телефонные аппараты стационарные,
0: да,
2: домашние, я понял.
0: У него столько всего, это, знаешь, такой уникальный отдел подарков забытых вещей. Я спрашиваю, говорю, а у него все новое? Он говорит, нет. Он в том-то и дело. Он ездит, у друзей собирает, все собирает. Или на каких-то вот отдам даром. Все это потом чистит, упаковывает и выставляет под видом, что, ну, типа, возьмите, классная вещь. И знаешь, сколько он денег на этом имеет?
2: Нормально он на
0: этом
2: денег
0: имеет. Может быть, вот есть, этим друг и занимается.
2: Вполне. Да. Я таких людей тоже встречал в жизни. Так, тут Рона написала. Наталья из Комсомольска, у нее такой ник. Короче, большая железная баночка из-под конфет у меня есть. А вместо конфет ассорти из разнокалиберных, разноцветных пуговиц и прочей БУ-фурнитуры. Иногда спасает при срочном ремонте или в творческих задумках. Вот. Вот эти железные банки.
0: Классное сообщение от Виктора, который пишет: «Доброе утро всем! По наследству достали старинные часы, починил пружину, почистил и раздался бой курантов. Так приятно было слушать перезвон, но полуночные звуки мешали детям спать. А потом они сделали современный ремонт, и часы туда, ну, не вписываются в интерьер. Пришлось снять и убрать в каморку. Посмотрел на огромные часы в антиквариате, но рука, ну, не поднимается продать. Так и лежат. 21 год».
2: О-о-о.
0: Ну, на дачу можно, Виктор, отвезти, это же всегда красиво. Пришлите фотку.
2: Нацелился уже.
0: Не, ну, знаешь, есть интерьеры, куда они вписываются.
2: Конечно.
0: В баню, знаешь, бам-бам, настроить же их можно. Время, пара, там еще что-то. Но такие вещи, они, понимаешь, их жалко выбросить.
2: Да жалко,
0: там
2: еще
0: половина ручная работа. Они уже идут с историей.
2: Тут Мария написала, мне очень нравится ее сообщение. У меня есть коллекция флажков со всех дискотек авторадио.
0: Ох ты ж, это потом действительно в музей можно сдать.
2: Да.
0: Светлана, у меня есть коробочка, а в коробочке лежит все. От мал до велик. С каждым годом эта коробочка все плотнее и
2: так,
0: полнее.
2: Сейчас пока много вопросов.
0: Что там лежит на дне коробочки?
2: Да.
0: Я уже и не знаю. Ну, то есть, она просто туда складывается. У меня такая же есть, ребят, дома, как его, оставшийся от прабабушки деревенский, очень классный, здоровый горшок. Прям горшок такой, знаете, в который раньше в печь ставили, готовили в нем.
2: Так.
0: И он тоже никуда не вписывался, но мы его поставили прямо на самом видном месте. Ну и потихонечку туда что-то закидываем, чтобы, знаешь, когда на кухне валяется, ну не видно. Там какая-то мелочь, флешка, еще что-то, карточка. Я, кстати, там ее нашел, искал ее год.
2: Так.
0: Но в итоге там, извините меня, этот...
2: Горшок?
0: Горшок, в который там, может, 7-литровый. Я там же уже не знаю, что там на дне.
2: Может, клад какой-нибудь?
0: Может быть. Представляешь?
2: Горшочек золота.
0: Да. Классно, ребят, что вы сегодня немножечко взяли это, пошурудили у себя там на балконах. Но давайте подведем вывод такой, что, ну, да, под раковиной шуршит пакет с пакетами. В шкафу лежит коробка от телевизора, если вам так спокойней. Главное, чтобы этот хлам не потом, знаете, как вот появляются картинки, когда уже вываливается прямо с балкона, и ты такой палкой с веслом пытаешься пробраться на кухню. Вот до этого доводить не надо. А так, ну если вам спокойно, ну почему, пускай будет.
2: Приятные мелочи.
0: Да, я коробки все храню. Реально все. У меня даже пленка на телевизоре.
2: И пульт в пакете.
0: Да,
2: это я.
1: Драйв-шоу. Поехали. Каждое

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 19 градусов. Юго-западный ветер до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 15 тепла, днем до 22. Авторадио. Движение только вперед.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро». Гастроскопия, колоноскопия и удаление полипов в клинике «Астро». Наши заботливые врачи сделают все для того, чтобы эти процедуры прошли без стресса и переживаний. В том числе проведут их под медикаментозным сном. Запись по телефону 22 20 60. Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях. ИП Положенцева Яна Владимировна.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
4: Клиника «Астро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
5: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.

0: шоу.
1: Поехали. Курочкин.
0: Курочкин.
1: И Броневой. Это на Авторадио.
2: Ну что, ребят, вот и пролетели наши три часа. Мне кажется, с улыбкой, с музыкой. И вы явно получили удовольствие.
3: Да?
4: Ну а какие варианты?
2: Ну напиши. Ну,
4: когда было иначе?
2: Напиш... Ну что, мы тоже не идеальные. Нет-нет, да, не идеальные.
4: Но нам об этом никто не говорил.
2: Ну, я и говорю, напишите. 915-459-2020. Чего нет-то, ребят? Мы же всегда с вами на связи. Причем не только мы, но и наши коллеги, которые целый день и даже ночью и на протяжении года всегда остаются с вами онлайн. В том числе и благодаря музыке, благодаря нашим порталам, благодаря тому, что мы вообще все делаем, и это только для вас. Вот сегодня поделились о том, как поехать в Красноярск, какие точки там обязательно посмотреть, для того, чтобы сфотографироваться и поставить очередную галочку на нашей контурной карте необыкновенной страны. Если вдруг не хотите никуда ехать, можно выйти хотя бы, ну, чуть-чуть проветриться, дойти до кино.
4: Да, там два отличных фильма нам посоветовал Николай Никулин, наш кинокритик. Называется «Мотор Сити», если хотите боевика с минимум слов, и «Жертва обстоятельств», если хотите такой ироничный фильм с легким уровнем сарказма касательно богатых людей.
2: Ну, также были новости спорта, автоновости, все это для того, чтобы вы были в курсе и в числе первых обладали информацией, чтобы хоба, и щелкнули в случае чего знаниями. На этом прощаемся, оставляем вас в надежных руках наших коллег и встретимся уже завтра. Или да, завтра. Или нет. Ну, короче, сюрприз. В 7 утра приходите, включайте авторадио, а там уже поймем, будем мы или нет. Да, все бывает, может и не будем. Или будем. Иван Броневой.
4: Денис Курочкин.
2: Всем хорошего дня, пока.
4: Счастливо отдыхайте, ребят.
1: Драйв-шоу.

0: выгодно.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «Москвич». Не оферта.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Уровень воды в Туре в Тюмени опустился. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Тура впервые после мощного паводка опустилась ниже отметки 8 метров. От критического уровня 850 сантиметров ее теперь отделяют уже 54 сантиметра. Однако режим ЧС в Тюмени пока сохраняется. Сам по себе уход реки ниже критической отметки не означает, что паводок для города полностью закончился. На потопленных территориях вода продолжает уходить значительно медленнее, чем падает уровень в русле. Одна из причин – состояние грунтов. После нынешнего паводка они остаются сильно переувлажненными, а уровень грунтовых вод по-прежнему высокий. Если река продолжит терять по 6-10 сантиметров в сутки, то ситуация выправится за 3-4 недели. При этом новые осадки способны замедлить спад.
0: Про атомную станцию.
2: Запорожская атомная электростанция снова потеряла внешнее энергоснабжение. Для обеспечения собственных нужд станции были задействованы резервные дизель-генераторы. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС, пишут «Известия». Персонал станции контролирует параметры работы оборудования и принимает все необходимые меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков. МАГАТЭ проинформировано о потере Запорожской АЭС внешнего электроснабжения и перехода на резерв.
0: Про валюту.
2: На этой неделе курс доллара на Форекс превысил 85 рублей впервые с 20 марта. До конца года курс доллара может еще вырасти. Многое будет зависеть от мировых цен на нефть и антироссийских санкций. Подробнее о том, что ждет российский рубль, в беседе с Авторадио рассказал вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
3: У нас август и сентябрь традиционно плохие месяцы для рубля, да и для экономики тоже. И это объяснимо, потому что лето – это спрос максимальный на валюту. Страны тех, кто все-таки у нас выезжает за рубеж. Плюс у нас Минфин изменил правила скупки. Тоже там способствует девальвации рубля. Ну и, конечно, на закупки дизеля, которые необходимы для уборочной кампании, а продажа рублей тоже увеличилась. Да? Вот эти все причины приводят к тому, что рубль начал ожидаемо падать. Думаю, он закрепится в районе 90. 90 плюс-минус к доллару будет в этом диапазоне колебаться. Сильно девальвации я не ожидаю.
2: Для тех, кто планирует покупки за рубежом, отпуск или крупные расходы в валюте, ослабление рубля означает рост стоимости таких трат в рублевом эквиваленте уже сейчас. Конкретных рекомендаций, когда и сколько валюты покупать, эксперты не дают. Такое решение каждый принимает, исходя из своей ситуации.
0: Про нас.
2: За последние 3 месяца 82% опрошенных россиян хотя бы раз сталкивались с проблемами при попытке открыть отечественные сайты через зарубежные браузеры и приложения. У 35% респондентов сбои возникали часто, у 28% иногда. Только каждый пятый ни разу не столкнулся с проблемами доступа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ростелеком Дейли. 71% пользователей отметили, что российские интернет-сервисы в целом стали работать менее стабильно. Для 18% опрошенных, которые столкнулись с нестабильным подключением к сайтам, проблемы уже обернулись сложностями с повседневными делами. Официальный курс доллара – 85 рублей 13 копеек. Курс евро – 98 рублей 55 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Ну, вы знаете, театральный сезон традиционно начинается в начале сентября, пока все спектакли на паузе, даже у Полины Гагариной. А вот кто у нас здесь неутомимый? Так это Авторадио. Конечно же, нам что ни день, то радость. Ведь счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег» продолжается. Никаких передышек. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. Призовой фонд этого сезона. Что же делать? Нужно менять гудки в мобильном на гимн Авторадио. Делиться своей мечтой на нашем сайте и слушать эфир внимательно, потому что совсем скоро еще одна мечта будет исполнена. 10 сентября не зря обведено у вас красным. Миллион напоминаний стоит, потому что в этот день у нас состоится третий суперфинал. Узнаем имя нашего счастливого мечтателя, исполним его желание в эфире главного автомобильного радио страны и поедем дальше к четвертому суперфиналу. Ну, не будем торопить события, мы пока насладимся ожиданием чуда. 10 сентября оно и случится. Да и сегодня тоже у нас, я же говорю, каждый день радостный, потому что пока мы движемся в направлении третьего суперфинала, играем на деньги. В банке сейчас 23 тысячи рублей. В любой момент сегодня позвоним и отдадим вам эти деньги. А генеральный партнер игры удвоит выигрыш 46 тысяч рублей на горизонте. У микрофона Олеся Соболева. С вами вместе буду исследовать этот четверг. Классного дня!

0: Реклама. Стоит своих денег?
1: Да, в магазинах да.
0: Напиток сильногазированный, добрый, 1,5 литра. Кола, кола без сахара за 129 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 2 сентября 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
2: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж.
5: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление по ТК РФ. Средняя заработная плата – 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.

Этот воздух, как воды густой, это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вата густой, это

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Сотрудники ФСБ задержали 59-летнего жителя Крыма, передававшего Украине данные об объектах погранслужбы ФСБ на полуострове. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы. Передаваемые сведения в дальнейшем могли быть использованы для планирования диверсии и нанесения ВСУ ракетно-артиллерийских ударов. Задержанного заключили под стражу. Фигурант сотрудничает со следствием и дает признательные показания. Возбуждено уголовное дело. В основной период приемной кампании в колледже и техникумы России абитуриенты чаще всего подавали заявления на специальности «Сестринское дело», «Разработка и управление программным обеспечением» и «Лечебное дело». Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения. В топ-5 также вошли туризм и гостеприимство и техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. Всего в основной этап приемной кампании поступило около 4000 заявлений. В рамках приемной кампании этого года документы в российские университеты подали около 1 200 000 абитуриентов. Лидерами по популярности среди специальностей в вузах стали инженерные направления, связанные с информационными технологиями, математикой и естественными науками. Более половины опрошенных россиян этим летом не убили ни одного комара. Среди тех, кто все же вступил в борьбу, каждый пятый ликвидировал от 11 до 50 особей. Еще 6% респондентов заявили, что сталкивались с насекомыми, но принципиально не убивают комаров. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на опрос, проведенный ко дню комара. Такая необычная дата отмечается сегодня. Основная задача этого дня – привлечь внимание общества к проблеме малярии, повысить осведомленность людей о данной болезни и методах ее профилактики, найти способы борьбы с ней. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Вот это ухватил!
1: Ура! Купила! Мое!
2: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
6: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
7: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru, АО «Т-банк».
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
14: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
15: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже. Уже много лет, выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
16: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов: Краснопресненская набережная, 12, подъезд 3, офис 901.
17: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
18: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
20: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
21: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
22: Авторадио.

Ну, согласитесь, одних слов для любви мало. Хотелось бы действий и поступков, ну, чтобы как-то проявлять свои чувства нагляднее. Что, собственно, мы и делаем изо дня в день в эфире Авторадио. Прибавляйте громкость своего приемника, ловите большущий привет Олесе Соболеву у микрофона. Не только о любви мы с вами будем говорить, ну и, конечно же, о правилах дорожного движения. Вы помните, что у нас в эфире был классный проект, он, между прочим, продолжается, и уже завтра в эфире Авторадио финал этого самого проекта под названием «Игра по правилам». 7 недель наши слушатели показывали свои знания ПДД в специальном тесте на сайте Авторадио.ру, сражались за звание лучших, чтобы попасть в эфир. И вот сегодня подведены итоги и объявлен рейтинг финалистов на сайте Авторадио.ру. На 7-м месте Татьяна из Хабаровска, на 6-м месте Жанна из Саранска, на 5-м Юлия из Москвы, на 4-м Рустам из Уфы и на 3-м Валерий из Саранска. Всех мы поздравляем. Конечно же, и внимание, лидеры рейтинга Ирина из Уфы и Наталья из Курска. Именно они встретятся завтра в финале проекта «Игра по правилам» на Авторадио, и мы узнаем, кому же достанется главный приз – современный смартфон. Уфа и Курск, поддержите своих участников. До встречи в финале. Это «Игра по правилам» на Авторадио при поддержке Госавтоинспекции МВД России и ФКУ дирекции программы ПБДД 18+. Чисто женский финал у нас завтра. А говорят же мужчины, да, что женщина за рулем – это ой-ой-ой, ай-яй-яй. А вот и нет.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 19 градусов, юго-западный ветер до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 15 тепла, днем до 22. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.

0: Реклама.
1: От осени хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для дачи, гостей и продления лета. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime.
2: О, Инстамарт. Сервис город Москва.

0: китайский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Музыка.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Калуге 11 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
3: Осенний пик спроса на топливо может совпасть с плановыми ремонтами на НПЗ.
2: Подробности последуют.
0: Про главное.
3: Осенний пик спроса на топливо может совпасть с выходом российских НПЗ на плановые ремонты. По данным «Коммерсанта», это относится и к крупнейшим отечественным заводам, и к одному из двух заводов-поставщиков в Беларуси. Источники издания отмечают, что компенсировать недобор топлива попытаются за счет поставок из Индии. Невероятно, индийское топливо будет направлено на АЗС крупных компаний в обход биржи. Собеседники издания отмечают, что отказаться от плановых технологических ремонтов НПЗ невозможно, поэтому сбалансировать рынок в осенний период будет достаточно сложно.
0: Про вузы.
3: В Совете Федерации предложили изучить причины, по которым абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ не могут поступить на бюджетные места в вузы. Сенаторы отмечают, что в этом году некоторые университеты, в том числе и крупные столичные вузы, отдали большинство бюджетных мест олимпиадникам. Такая практика вызывает вопросы у общества и требует серьезного анализа. Важно соблюдать право на бесплатное образование для всех, а также сохранять доверие к ЕГЭ как инструменту объективной оценки знаний. Для решения проблемы сенаторы предлагают дать вузам больше свободы в распределении бюджетных мест среди разных категорий, но с учетом рекомендаций Министерства науки и высшего образования и потребностей экономики в кадрах по определенным направлениям. При этом важно не допустить уменьшения числа бесплатных мест для широкого круга абитуриентов и обеспечить интересы всех регионов.
0: Про школу.
3: Большую перемену в школах следует увеличить до 30 минут, чтобы дети могли комфортно и без спешки поесть. Это следует из методических рекомендаций Роспотребнадзора. Там напомнили, что школьники в зависимости от смены обучения обеспечиваются горячим питанием в виде завтрака или обеда. В рекомендациях отмечается, что школьная перемена для приема пищи не должна быть короче 20 минут.
0: Про марафон.
3: Дистанции для начинающих впервые будут доступны на Калужском космическом марафоне. Мероприятие пройдет в 7-й раз в рамках Дня города 29 и 30 августа. 29 числа состоятся детские забеги и забег безграничных возможностей, а также приобщиться к беговой культуре смогут и взрослые новички. Для них откроют дистанции в 1 и 2 километра. 30 августа запланированы взрослые дистанции 5, 10 километров и полумарафон. В этом году к забегам присоединятся губернатор Владислав Шапша, его заместитель Константин Горобцов, олимпийские чемпионы по лыжным гонкам Александр Легков и Никита Крюков, серебряный призер игр Александр Паньжинский. Ведущими мероприятия станут Александр Легков и комментаторы Матч ТВ Всеволод Соловьев и Мария Коробова. Официальный курс доллара – 85 рублей 16 копеек, курс евро – 98 рублей 73 копейки.
2: Екатерина Казанцева, служба новостей.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
0: Радиоканал «Авторадио».
8: Без возрастных ограничений.
0: «Авторадио». Номер один в России.

0: Продолжаем выбирать свое чудо под музыку Авторадио. Открываем заодно список дел на лето. Смотрим, что еще нам надо успеть и вперед. Успевать. Я признаюсь, каждый август хочу увидеть падающую звезду и загадать желание, но все никак. Наверное, еще не время. Но обязательно увижу. А пока же ловите привет в эфире Олеси Соболевой в нашем распоряжении. Классный четверг.
1: Чтобы она

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете?
2: Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
3: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на гран-при Формулы-1.
2: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
3: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
3: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенный банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Россияне в июле вышли на первое место среди крупнейших покупателей грузовых автомобилей из Китая. Об этом свидетельствуют данные таможенного управления КНР, передает РИА Новости. В предыдущем месяце Россия занимала в этом рейтинге четвертую позицию. Подняться на первое место стране удалось за счет увеличения импорта до максимального уровня с начала года. В середине лета поставки китайских грузовиков в Россию выросли почти на 20% по сравнению с месяцем раньше. Но в тройку крупнейших импортеров грузовых автомобилей из Китая также вошли Мексика и Вьетнам. В школах Монголии с сентября запретят использование всех видов социальных сетей. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на министра образования и науки страны. В числе прочего, под полный запрет попадает создание и ведение в социальных сетях чатов и страниц, участники которых – преподаватели, ученики и родители. Решение было принято с целью обезопасить детей в интернете, а также снизить их зависимость от телефонов. Добавлю, в Минцифры России ранее заявляли, что не планируют вводить ограничения на доступ несовершеннолетних к соцсетям. Около 60% опрошенных россиян обсуждают обед коллеги за его спиной, если блюдо им не нравится. Еще 28% могут высказать мнение публично, а 15% сообщат о нем лично. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на опрос. Чаще всего причиной недовольства становится сильный запах еды. Этот вариант назвали 70% опрошенных. Количество принесенной пищи комментируют около трети. Внешний вид блюд и его стоимость – каждый четвертый. Почти половина опрошенных стараются не реагировать на замечания о своем обеде. 28% отвечают шуткой, еще 22% испытывают неловкость, но предпочитают молчать. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.
2: Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Топ-5 покупок месяца.
5: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
4: Амода C5. Добавить стиля.
5: JQJ7. Впечатлить друзей.
4: Амода C7. Собрать взгляды.
5: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
4: А выбрать нужно только одну?
5: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
9: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
10: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venice со скидкой 30% по 6 сентября.
11: Финальный отсчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 19 градусов, юго-западный ветер до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 15 тепла, днем до 22. Авторадио, движение только вперед.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро». Гастроскопия, колоноскопия и удаление полипов в клинике «Астро». Наши заботливые врачи сделают все для того, чтобы эти процедуры прошли без стресса и переживаний. В том числе проведут их под медикаментозным сном. Запись по телефону 22 20 60. Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях. ИП Положенцева Яна Владимировна.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Клиника «Астро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Таиланде задержали 19 россиян, незаконно купивших недвижимость. Об этом подробнее через несколько секунд.
0: Про спонсор.

0: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
1: Про главное.
2: За последний месяц в Таиланде задержали 19 россиян в рамках полицейской операции по выявлению случаев незаконного владения недвижимостью в курортных зонах королевства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные тайской полиции. Там отметили, что цель арестов – пресечь практику, когда иностранцы используют тайских граждан, чтобы обходить законодательные запреты на владение землей. Так, в ходе масштабного рейда на острове Самуи в поле зрения тайских правоохранителей оказались 26 граждан Таиланда и 62 иностранца, включая россиян. Законы королевства запрещают иностранцам напрямую владеть землей, за исключением, например, случаев крупных инвестиций через Совет по инвестициям Таиланда. Покупка или строительство иностранцам частного дома сопряжена с необходимостью взять землю в долгосрочную аренду на 30 лет, по истечении которых аренда не будет продлена автоматически.
1: Про мошенников.
2: В преддверии начала учебного года абитуриенты и их родители нередко сталкиваются с мошенническими схемами. Злоумышленники предлагают платно якобы ускорить зачисление или забронировать место в ВУЗе. Об этом напомнил эксперт платформы «Мышеловка» Александра Пожарская. По ее словам, чтобы не стать жертвой таких аферистов, всю информацию следует проверять в официальных источниках, таких как сайт ВУЗа, госуслуги, личный кабинет абитуриента и почта приемной комиссии. Также можно позвонить в организацию по ее официальному номеру телефона. Эксперт подчеркнул, что легитимное поступление не работает через личные денежные переводы, особенно физическим лицам и любым посредникам.
1: Про регионы.
2: Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня введен в Новосибирской области из-за неблагоприятных погодных условий для сельского хозяйства. Об этом говорится в постановлении губернатора Андрея Травникова. Такое решение должно помочь аграриям, в частности, освободит их от штрафов за невыполнение плановых показателей. В правительстве региона отметили, что причиной ЧС стали суховеи, атмосферная и почвенная засуха, а также высокая температура, которая поднималась выше плюс 30, а верхний слой почвы в июне-июле прогревался до 60 градусов. В результате в регионе погибли сельхозкультуры на площади более 19,5 тысяч гектаров. Ну а в Петербурге выпало рекордное количество осадков за всю историю наблюдений в городе. Об этом Коммерсанту сообщил синоптик Александр Колесов. Предыдущий рекорд был зафиксирован 19 августа 1961 года. Все основные осадки, выпавшие накануне, пришлись на центральную часть Ленобласти и восточные районы Петербурга. Официальный курс доллара – 85 рублей 13 копеек. Курс евро – 98 рублей 55 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
3: Реклама спонсора.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Авторадио. Номер один в России.

Совершенно терапевтическая песня Сергея Лазарева в эфире Авторадио. Но я знаю, что помогает лучше от душевных ран. Это приложить к сердцу деньги. И сразу веселее как-то становится, и радостнее. Потом идешь их и тратишь, и забываешь о том, что тебе говорили, о том, чего не сделали. Но отставим лирику, ведь впереди у нас... Почему о деньгах-то начала говорить? Впереди у нас третий суперфинал нашей фирменной суперигры «Много денег». Счастливый сезон шагает по стране. Мы, кстати, разыгрываем 5 миллионов рублей по частям и исполняем 5 ваших заветных желаний, два из которых уже стали реальностью. На очереди третья мечта. И вот в сентябре, а конкретно 10 числа, хотите точнее в четверг, мы займемся самым настоящим чудом и исполним вашу заветную мечту. Признайте себе, чего вам так хочется. Квартиру, машину, может быть, миллионы, миллиарды денег, бриллианты, научиться танцевать сальсу. Ну, вы там сами знаете, да, чего вы хотите. Вот как узнали, сразу не свою мечту на сайт Авторадио.ру. Там же меняете гудки в мобильном на наш гимн, и все, и вы в игре. Остается слушать эфир внимательно. У вас для этого все есть. И умная колонка, и мобильное приложение, и сайт Авторадио.ру, и FM-приемник в вашей машине. Так что не пропустите ту самую песню, которая исполнит вашу мечту 10 сентября. Пока мы движемся в направлении ваших желаний, мы еще и на деньги играем. В банке сейчас 23 тысячи рублей. В любой момент сегодня позвоним, спросим, кто пел, что пел, назовете верно, заберете деньги. А генеральный партнер игры и вовсе удвоит выигрыш, то есть 46 тысяч рублей. Да после отпуска, как будто бы и надо. Олеся Соболева у микрофона. Отличного дня желаю.

0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
3: Вход свободный. Все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
4: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивни, движение молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
5: Корейское качество, которое выбирают снова и снова в «Автоград». Ваш новый «Солярис» доступен с выгодой до 900 тысяч рублей только до 31 августа. Стильный, надежный, создан для повседневных поездок и больших расстояний. «Солярис» – автомобиль, который делает дорогу комфортной. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. Подробности по адресу: Тульское шоссе, 14. Телефон 8-48-42-5-2-6. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги.
6: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
7: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
8: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
9: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
8: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
10: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
11: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Jack RF8. Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Jack RF8. От 4 миллионов 370 тысяч рублей в официальном дилерском центре Jack Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу Калуга, Тульское шоссе, 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
12: Первый сезон в атмосфере особенный. Только в августе. Для тех, кто впервые выбирает фитнес-клуб «Атмосфера Правобережья», действует специальный тариф на годовые клубные карты. Начните свой фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
13: JQ J7 дарит уверенность с первых метров. Плавный ход, современный салон и тишина, которая делает поездку комфортной. Для тех, кто любит спокойное, уверенное движение. Цена от 2 миллионов 649 тысяч рублей. Тест-драйв JQ J7 в Автоград. Ощути разницу. Адрес: Тульское шоссе, 14А. Телефон 8-48-42-5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
0: Реклама на Авторадио.
14: 58-88-88. Музыка

0: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Первые торги импортным бензином прошли в Мурманской области на Петербургской бирже, сообщает ТАСС. Проданный объем составил 0,36 тысяч тонн. Реализован автомобильный бензин АИ-92, говорится в обзоре Национального биржевого ценового агентства. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил о завозе импортного топлива в Россию для насыщения внутреннего рынка. Он также рассказал, что правительство рассчитывает на улучшение ситуации с топливом после завершения ремонта ряда НПЗ. По итогам июля Россия нарастила импорт легковых автомобилей из Китая до 1,39 миллиарда долларов. Это стало максимумом с ноября 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные таможенного управления КНР. В месячном выражении закупки увеличились на 15%, а в годовом в 2,2 раза. В прошлом месяце Россия стала крупнейшим покупателем китайских автомобилей. В тройку импортеров также вошли Великобритания и Бельгия. Овощи, ягоды и грибы стали самыми популярными вариантами заготовок у россиян. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на аналитиков. Согласно данным исследования, овощи запасают 30% респондентов, ягоды 15%, грибы 6%, а фрукты, зелень и пряные травы по 3%. В целом, наиболее популярным способом для сохранения продуктов на зиму стала заморозка. Около четверти респондентов солят и маринуют продукты, а 18% варят варенье и компоты. Предпочтение в способах хранения различаются в зависимости от пола. Женщины обычно выбирают банки, крышки и закаточные машинки, а мужчины отдают предпочтение морозильным камерам и вакуумным упаковщикам. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Еламед.
9: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
10: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
11: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
12: Подробности на campageta.t2.ru.
13: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
14: «Корона».
15: Подробнее на корона.ру. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Милый, собираем чемоданы.
18: Мы же только разобрали.
17: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
19: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
3: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: На старт, внимание, школа!
15: В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
18: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
1: Авторадио.

Ну, сами знаете, если ничего не делать, ничего и не будет. Так что мы с вами забываем про это само, делаем при этом громче авторадио и ловим вдохновение для своей бурной деятельности. Кстати, кипит работа и на международном музыкальном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна 2026», который проходит в Казани с 20 по 26 августа. Уже завтра первый конкурсный день, который посвящен хитам Юрия Антонова, ведут этот вечер Мурзилки Лайф, звезды авторадио Брагин, Гордеева и Захарова. Обязательно посмотрим и послушаем, отметим новые таланты и скажем спасибо уже нашим любимым друзьям. Полине Гагариной, Диме Билану, Люсе Чеботиной, Джонни, Анне Асти и многим другим, которые исполнили гимн «Новой волны». Он уже в эфире авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 19 градусов, юго-западный ветер до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 15 тепла, днем до 22. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.
3: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода Калужская акватория. Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. Калужская акватория. Артезианская вода в вашем дворе.
4: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
5: Запросчик АУС за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
6: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
7: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
8: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы создаем не просто дома. Мы создаем живое пространство для семьи. Здесь продумано все. Уютные дворы, прогулочные маршруты, деревья, газоны, цветущие зоны отдыха и свежий воздух рядом с домом. Я лично отвечаю за то, чтобы территория была красивой, ухоженной и комфортной в любое время года. Чтобы дети росли рядом с природой, а взрослые отдыхали, не уезжая далеко. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
9: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54-70-79.
11: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
12: Альпийские, баварские, французские.
13: Сережа, что ты делаешь?
12: Путешествую.
13: С открытым ртом и причмокивая?
12: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
14: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
15: «Мясной гурман».
0: Реклама на Авторадио. 58-88-88. Музыка

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге час дня.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Минсельхоз разработал меры поддержки аграриев из-за ситуации с экспортом зерна.
3: Подробности через пару секунд.
1: Про главное.
4: Минсельхоз предложил меры поддержки аграриев, которые оказались в сложной ситуации с экспортом зерна. Обсуждается продление сроком до 1 года льготных кредитов в регионах с избытком зерна, субсидий и закупочной зерновой интервенции. Экспорт российского зерна затруднен из-за ограничения судоходства в Азовском море и проблем в портах Черного моря на фоне атак БПЛА.
1: Про Евросоюз.
4: Латвия хочет получить от Евросоюза 7 миллиардов евро за разрыв связи с Россией. Об этом заявил лидер консервативной партии «Латвия на первом месте», бывший вице-премьер Айнерс Шлессерс. Он подчеркнул, что Латвия теряет деньги, и Рига не может больше игнорировать экономические издержки, связанные с поддержкой

0: Киева и антироссийскими санкциями. Политик не исключил, что Латвия сможет наложить вето во время следующего голосования за продление рестрикций против Российской Федерации.
1: Про школу.
0: Сборы ребенка в школу в этом году в России обойдутся в среднем 17 тысяч рублей для мальчика и 19 тысяч рублей для девочки. По расчетам, канцелярские товары обойдутся чуть более чем 900 рублей, рюкзак примерно в 2700, набор одежды для мальчика будет стоить порядка 13 тысяч, а для девочки 15. Дешевле всего подготовить ребенка к школе можно в Калмыкии. В тройку регионов с наименьшими расходами также вошли Астраханская и Белгородская области.
1: Про медицину.
0: Кардиология в Анненках временно закрыта. Связано это с заменой ангиографического оборудования, необходимого для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. По словам главы областного Минздрава, процесс займет более 4,5 месяцев. В связи с этим режим работы кардиологической службы больницы изменен. Пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями теперь будут лечить в городской клинической больнице «Сосновая роща». Оказанием экстренной помощи занимается инфекционная больница на Грабцевском шоссе. Туда уже переведены все кардиологи из областной клинической больницы. Отделение расположено в отдельном корпусе и изолированным от инфекционных больных.
1: Про безработицу.
0: Порядка 15 вакансий приходится на одного соискателя в Калужской области. Уровень регистрируемой безработицы в первом полугодии нынешнего года составил 0,2%, сообщили в региональном Минтруда. По состоянию на 1 августа в областной службе занятости на учете состояли около 1000 безработных, при этом в базе вакансий насчитывается 16,5 тысяч рабочих мест. С начала года за содействием в поиске работы в кадровый центр региона обратились порядка 2000 калужан, а работу нашли почти 5000 соискателей. Официальный курс доллара 85 рублей 16 копеек, курс евро 98 рублей 73 копейки. Екатерина Казанцева, служба новостей.
2: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Авторадио. Номер один в России.

Тут, конечно, у нас Юлианна Караулова, и я солидарна. Я, Олеся Соболева, из тех, кто любит погорячее. Если уж лето на календаре, то пусть будет жара. Но август, конечно, бережет москвичей и гостей столицы. Где у нас под 30? В Самаре и в Сочи. Вот там, наверное, и купальный сезон продолжается. Горячий привет в каждый город вещания авторадио. Номер один. Делайте громче. И всего вам лучшего.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
3: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь с вашей мечтой,
3: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
5: Позаботились и выбрали лучшее?
6: Да, в магазинах «Да».
5: Форель кетус, филе кусок, слабосоленая, 150 грамм за 299 рублей 90 копеек.
6: Да, за выгодой сюда.
5: Цена действительно по 2 сентября 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
7: Жилой комплекс «Орбита-2» на правом берегу – это ваша новая возможность. Школы, сады, магазины, парки – все в шаговой доступности. Современные квартиры с продуманной планировкой. Выбирайте, что вам по душе – с ремонтом, без ремонта или вайтбокс. И все это по приятной цене. Подробности в офисе продаж на Кирова, 39, офис 410.
8: Телефон 75-77-88.
7: Начните новую жизнь уже сегодня.
9: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20-72-51. Город Калуга. Автомобильная 2.
11: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
13: Вход свободный. Все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
14: Клиника «Остро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетической услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
15: JQ J7 дарит уверенность с первых метров. Плавный ход, современный салон и тишина, которая делает поездку комфортной. Для тех, кто любит спокойное, уверенное движение. Цена от 2 миллионов 649 тысяч рублей. Тест-драйв JQ J7 в Автоград. Ощути разницу. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 848-42-57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
16: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
17: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Джак РФ-8. Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Джак РФ-8. От 4 миллионов 370 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Джак Автоград в Калуге. Подробности по телефону 848-42-526 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
8: Первый сезон в атмосфере особенный. Только

0: фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
1: Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится по четным и нечетным дням месяца. По четным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.
2: Реклама на Авторадио. 58-88-88. Музыка

Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Родители школьников имеют законное право оформить оплачиваемый отпуск на один день, чтобы присутствовать на торжественной линейке. 1 сентября нужно вовремя подать заявление работодателю на отпуск или отгул. Об этом телеканалу 360 рассказала преподаватель юридического факультета финансового университета при правительстве Марина Пронина. Она подчеркнула, что это важно делать заблаговременно. В соответствии с Трудовым кодексом график отпусков утверждается за 2 недели до начала года, и если работник хочет получить оплачиваемый отпуск на один день вне утвержденного графика, заявление стоит подавать за 7-10 календарных дней. Эксперт добавила, что работодатель вправе отказать в отпуске даже на один день, если это приведет к перебоям в работе предприятия. Росстандарт планирует разработать 373 ГОСТа в сфере строительства в этом и будущем годах. В программу национальной стандартизации на этот год уже включили более 70 новых тем, связанных со строительной отраслью, передает РИА Новости. Уже подготовлен проект ГОСТа по содержанию и ремонту подвалов и технических подполий. Еще один документ будет классифицировать виды работ при капремонте общего имущества в многоквартирных домах. Кроме того, разрабатываются стандарты для технологий умного дома, современных строительных технологий и инженерных систем. Мощный ливень прогнозируется в Москве в ночь на пятницу. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, дождь начнется сегодня вечером, примерно в 8-9 часов. Уже ночью он перерастет в настоящий ливень. Выпадет 10 литров воды на квадратный метр. Синоптик также обратил внимание, что до конца дня температура воздуха в российской столице поднимется до 24 градусов. Такой показатель превышает климатическую норму. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: после 40 жизнь только начинается.
1: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: Проверьте здоровье в «Хеликс» и «Хеликс Лайт». 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное – клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Авторадио.

0: Погода.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Юго-западный ветер до 5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе 15-17 градусов и днем до 22. Авторадио, движение только вперед. Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Травматология экспертного уровня в клинике АСТРО. Консультация и диагностика, противовоспалительная терапия, лечение заболеваний суставов, малоинвазивные артроскопические операции, пластика связок. Прием ведет врач-травматолог-ортопед со стажем более 20 лет. Калуга, Циолковского, 67/1, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радиоканал «Авторадио».
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
3: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
4: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56-51-95.
5: Меняем время на деньги. 1 000 000 рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
6: Запросчик АУС за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
7: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
8: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87. Стань частью команды будущего.
9: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
10: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
9: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
11: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
12: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
13: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
14: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
15: Мясной гурман.
16: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей, 50, 76, 77.
17: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода Калужская акватория. Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. Калужская акватория. Артезианская вода в вашем дворе.
18: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
0: Реклама на Авторадио.
2: 58-88-88.
0: Музыка

0: Авторадио.
1: Авторадио.
0: Любимая музыка,
2: главные новости,
0: развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем,
2: оставаться на связи просто.
0: Попросите вашу умную колонку
3: «Включи Авторадио».
4: «Включи Авторадио».
0: «Включи Авторадио». И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
5: «Включаю Авторадио».
0: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
1: «Авторадио».
2: Всегда на связи.
0: Музыка

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 14.00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России призвали установить единый базовый оклад для медработников. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: В России следует установить единый базовый оклад для медицинских работников, размер которого будет составлять не менее 4 МРОТ. Об этом заявил ректор Высшей школы организации управления здравоохранения Гузель Улумбекова, передает газета.ру. Эксперт считает, что благодаря повышению оплаты труда врачей и средних медицинских работников удастся остановить отток кадров из отрасли. По мнению Улумбековой, базовый оклад медработников во всех частях страны должен составлять 65-70% от фонда оплаты труда. Оставшаяся часть заработной платы должна дифференцироваться коэффициентами по региону в зависимости от нагрузки. Однако сам базовый оклад нужно сделать одинаковым.
2: Про выборы.
1: Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму в 62 странах, которые считаются недружественными. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям Максим Райдер. По его словам, голосование будет доступно в государствах, где работают российские загранучреждения. При этом Райдер отметил, что в недружественных странах организация выборов осложняется сокращением штата российских диппредставительств. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва назначены на 20 сентября. Голосование пройдет в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября.
2: Про нововведение.
1: С 1 октября будущего года в России заработает новый ГОСТ на электросамокаты и гироскутеры. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». Документам будут обновлены требования безопасности,

0: Методы испытаний и требования к маркировке и сопроводительной документации для средств индивидуальной мобильности. Все это призвано сделать транспорт более безопасным и снизить риски ущерба как для водителей, так и для окружающих. Сейчас в России уже действует стандарт от 2022 года для средств индивидуальной мобильности, который определяет требования к безопасности, классификации такого транспорта, вводит ограничения по скорости и прочее.
1: Про фестивали.
0: Масштабный фестиваль «Четыре лапы фест» снова приглашает в Измайловский парк любителей животных. Праздник для заботливых хозяев и их питомцев состоится 22 и 23 августа. Гости фестиваля могут принять участие в конкурсах, послушать выступления артистов, посмотреть кино под открытым небом. На празднике можно не только развлечься, но и совершить доброе дело, помочь питомцам из приютов и даже забрать домой нового друга. Главная цель фестиваля – развивать pet-friendly сообщество и популяризировать ответственное отношение к животным. Вход на фестиваль свободный.
1: Про Авторадио.
0: Ровно 3 недели остается до 3-го суперфинала счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег». Он пройдет 10 сентября. Как вы знаете, этот сезон у нас особенный. Мы не просто дарим подарки, а исполняем именно ваши желания. А вы охотно делитесь с нами своими мечтами. Мы знаем, что среди вас есть люди, которые хотят попить кофе с Полиной Гагариной, отправиться в путешествие на лайнере, увидеть Японию или Китай, получить стартовый капитал для бизнеса, завести породистого скакуна. Авторадио исполнит любую вашу мечту. Если вы еще не с нами, то прямо сейчас заходите на наш сайт, изучайте правила, меняйте гудки на гимн Авторадио и обязательно напишите, какое у вас заветное желание. Официальный курс доллара – 85 рублей 13 копеек. Курс евро – 98 рублей 55 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

Я должна с вами этим поделиться. Жила я 37 лет и только сегодня узнала, что, оказывается, ревущий смайлик выражает не грусть, а в основном смех до слез. Это самые популярные эмодзи прошлого года, а я по старинке на письме указываю вот эти вот смеющиеся смайлики, выражая тем самым радость. А оказывается, нет, надо ревущие ставить. Будьте в тренде. Я, Олеся Соболева, в том числе. Настраивайте все свои гаджеты на главное автомобильное радио страны.

0: Реклама. Выгода и вкус?
1: Да, в магазинах да.
0: Сыр сливочный «Натура» 400 грамм за 369 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 2 сентября 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
2: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
3: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
6: Корейское качество, которое выбирают снова и снова в «Автоград». Ваш новый «Солярис» доступен с выгодой до 900 тысяч рублей только до 31 августа. Стильный, надежный, создан для повседневных поездок и больших расстояний. «Солярис» – автомобиль, который делает дорогу комфортной. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. Подробности по адресу: Тульское шоссе, 14, телефон 848-42-52-6. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
0: Реклама на Авторадио.
7: 58-88-88.
8: Острые углы, нервы, суета. Я уже другой, ты давно не та, что была со мной, бережно храня нашу любовь.
9: Ты включай.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. В Москве готовы принять американских переговорщиков Джареда Кушнера и Стива Уиткофа. Об этом пишет газета «Метро» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. По его словам, конкретных дат визита пока нет, однако контакты с российской стороной продолжаются. Ранее в Министерстве иностранных дел также заявляли, что при необходимости поездку Кушнера и Уиткофа в Москву смогут организовать оперативно. Цены на вторичное жилье в России растут заметно быстрее, чем на новостройки. Как пишут «Известия» со ссылкой на данные Центрального банка, в первом квартале этого года квадратный метр готового жилья подорожал на 10,4% по сравнению с концом 2025-го. В новостройках рост составил 2%. Одной из причин эксперты называют снижение ипотечных ставок, из-за которого часть спроса перешла на вторичный рынок. В ближайшие 7 лет в России сохранится спрос на инженеров, врачей, педагогов и квалифицированных рабочих. Об этом пишет газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на прогноз Минтруда. При этом эксперты отмечают, что даже в востребованных профессиях специалистам придется осваивать новые технологии. Искусственный интеллект будет менять привычный набор задач, но при этом не заменит человека полностью. Одним из главных преимуществ на рынке труда станет способность быстро учиться, осваивать новые инструменты и адаптироваться к изменениям. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Еламед.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Вот это ухватил!
12: Ура! Купила! Мое!
13: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
14: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
15: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
16: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
17: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео», а у «Сбербанк Лизинг» до 31 августа. Не оферта.
18: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Финальный отчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Завтра преимущественно без осадков. Юго-западный ветер до 5 метров в секунду. Давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе 15-17 градусов и днем до 22. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама. Корейское качество, которое выбирают снова и снова в «Автоград». Ваш новый «Солярис» доступен с выгодой до 900 тысяч рублей только до 31 августа. Стильный, надежный, создан для повседневных поездок и больших расстояний. «Солярис» – автомобиль, который делает дорогу комфортной. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. Подробности по адресу: Тульское шоссе, 14, телефон 84842, 52-6. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Сербия попросила Россию помочь в борьбе с лесными пожарами. Подробности далее.
2: Про главное.
1: Российские спасатели помогают Сербии бороться с крупным лесным пожаром. Как сообщает МЧС, Ил-76 со специалистами прибыл в республику и уже совершил первый вылет, сбросив на очаги возгорания 42 тонны воды. Огонь охватил больше 3500 гектаров заповедной территории Делибладска-Пешчара. Тушение осложняют сильный ветер и аномальная жара. В операции также участвуют два вертолета К-32 российского производства. По данным местных СМИ, борт направили в Сербию по поручению Владимира Путина в ответ на просьбу Белграда.
2: Про работу.
1: Настойчивые требования работодателя уволиться по-хорошему могут быть признаны неправомерными. На это указал Второй кассационный суд общей юрисдикции при рассмотрении трудового спора. Сотрудника банка сначала пытались убедить расторгнуть договор по соглашению сторон, а после отказа ему увеличили нагрузку и сократили сроки выполнения задач. В результате мужчина написал заявление, прямо указав, что увольняется из-за давления. В суде подчеркнули, что увольнение по собственному желанию должно быть добровольным. При рассмотрении таких споров необходимо учитывать реальные обстоятельства, а не только сам факт подачи заявления. Юрист Алексей Горелов в беседе с Авторадио рассказал о том, как работнику действовать, если его пытаются вынудить уйти.
3: Первое, что нужно делать, это четко изучить свой трудовой договор и свои должностные обязанности, чтобы четко понимать, что входит в его обязанности, что не входит, и четко соблюдать со своей стороны все действия по договору. При этом нужно исполнять четко те действия, которые прописаны в инструкции, и те распоряжения, которые дает непосредственно руководитель, но желательно от руководителя просить их в письменном виде, чтобы не было потом разногласий. Дополнительно, когда мы понимаем, что ситуация близка к тому, что нас выдавливают с рабочего места, лучше делать аудиозапись путем фиксации на диктофон, либо при помощи мобильного телефона. Это поможет и сохранить ту картину, которая имела место быть, и поможет доказать в суде те фактические обстоятельства и те варианты давления, которые были оказаны на работника.

0: того, эксперт советует заручиться поддержкой коллег, которые при необходимости смогут выступить свидетелями.
1: Про автомобили.
0: Госкомпания «Автодор» призывает водителей внимательнее относиться друг к другу на многофункциональных зонах вдоль трасс. В конце лета поток машин на магистралях заметно вырос, и поэтому на заправках и площадках отдыха стало значительно больше людей. В госкомпании советуют не оставлять автомобиль у колонки после заправки. Машину лучше сразу переставить на парковку и уже потом отдыхать или перекусывать. Водителей также просят соблюдать схему движения, не блокировать проезд и не пытаться резко встраиваться в очередь. На территории АЗС запрещено курить, а во время заправки также нельзя заводить двигатель. Госкомпания также информирует, что за помощью на скоростных трассах необходимо обращаться в службу аварийных комиссаров по короткому номеру звездочка 2323. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 85 рублей 13 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 98 рублей 55 копеек. Федор Никитин, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России.

А второй разряд бывает и повыше, ну, по крайней мере, когда речь идет про игру «Много денег», когда речь идет про счастливый сезон. И действительно, благодаря Авторадио ваши мечты воплощаются в реальность. Дорогие, зайдите на сайт Авторадио, замените гудок мобильным на наш фирменный гимн, пользуясь удобным сервисом, поделитесь своей мечтой в рамках суперфиналов. Авторадио эти мечты и реализует. Мы приближаем третий суперфинал 10 сентября. Он состоится, запомните эту дату и, конечно же, решите, что для вас самое главное, и будьте готовы это получить. И сегодня мы обязательно сыграем, и сыграем на 23 тысячи рублей, учитывая, что наш партнер все удвоит, математика простая, 46 тысяч будет на кону, так что могу пожелать удачи и внимательности прослушивания эфира. Знать, какая песня прозвучала. По-моему, проще не бывает. Иван Прудников, «Страна, привет», и, надеюсь, вы свои победы также предвкушаете.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Изменения в транспортном законодательстве затронут сразу несколько направлений гражданской авиации. Как сообщили в Минтрансе, новые правила начнут действовать с 1 сентября. Для ветродромов установят требования к аварийно-спасательному и противопожарному обеспечению полетов, а также готовности служб и техники. Кроме того, изменится порядок регистрации гражданских воздушных судов и проведения контрольных полетов. Ведомстве отмечают, что требования для ветродромов синхронизированы со стандартами Международной организации гражданской авиации. Центральный банк сообщил, что системно значимые банки готовы к запуску оборота цифрового рубля в России с 1 сентября. Экономист Василий Колташов рассказал телеканалу 360, что пользоваться цифровыми рублями, вероятно, можно будет примерно так же, как и обычными деньгами. При этом по счетам цифровыми рублями проценты начисляться не будут. Возможности использования такой валюты за границей будут зависеть от отдельных соглашений Центробанка. Российская молодежь стала меньше курить и употреблять алкоголь. Об этом рассказал главный внештатный детский хирург Минздрава Дмитрий Морозов. По его словам, положительная динамика среди подростков и молодых людей уже заметна, а важную роль в формировании здоровых привычек играет семья. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что за 6 лет распространенность курения в России снизилась более чем на 27%, а потребление спиртного – на 11%. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Милый, собираем чемоданы.
1: Мы же только разобрали.
0: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
2: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
3: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется, и силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно, а работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
11: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru, АО Т-банк.
12: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
13: «Корона».
14: Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: С вами Ольга Бузова. И я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
17: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
12: Проверьте здоровье в Хеликс и Хеликс Лайт. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
18: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Калуге завтра преимущественно без осадков. Юго-западный ветер до 5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе 15-17 градусов, и днем до 22. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Корейское качество, которое выбирают снова и снова в «Автоград». Ваш новый «Солярис» доступен с выгодой до 900 тысяч рублей только до 31 августа. Стильный, надежный, создан для повседневных поездок и больших расстояний. «Солярис» – автомобиль, который делает дорогу комфортной. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. Подробности по адресу: Тульское шоссе, 14. Телефон 848-42-52-6. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
2: Впервые в Калуге. Шапито Московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 16 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Осенний пик спроса на топливо может совпасть с плановыми ремонтами на НПЗ.
3: Подробности последуют.
1: Про главное.
4: Осенний пик спроса на топливо может совпасть с выходом российских НПЗ на плановые ремонты. По данным «Коммерсанта», это относится и к крупнейшим отечественным заводам, и к одному из двух заводов-поставщиков в Беларуси. Источники издания отмечают, что компенсировать недобор топлива попытаются за счет поставок из Индии. Невероятно, индийское топливо будет направлено на АЗС крупных компаний в обход биржи. Собеседники издания отмечают, что отказаться от плановых технологических ремонтов НПЗ невозможно, поэтому сбалансировать рынок в осенний период будет достаточно сложно.
1: Про банки.
4: За январь-август этого года банки закрыли 1370 дополнительных офисов. Таковы данные Банка России. При сохранении текущей динамики к концу года число ликвидированных отделений может превысить 2000. В среднем с начала года кредитные организации ежемесячно закрывали около 200 офисов. Это примерно вдвое больше, чем годом ранее. Эксперты связывают тенденцию прежде всего с изменением поведения клиентов. Большинство повседневных операций теперь можно проводить дистанционно через мобильные приложения и онлайн-сервисы, тогда как посещение отделений в основном требуется для сложных операций и работы с наличными.
1: Про здоровье.
4: Россияне смогут бесплатно проходить обследование в центрах медицины здорового долголетия по полису ОМС. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Для работы таких центров программу бесплатной медицинской помощи на ближайшие годы впервые включили отдельное направление. Там будут проводить исследования, которые помогут выявлять признаки преждевременного старения и риски развития заболеваний. Первый центр здорового долголетия начал работать в России в начале этого года, а первый региональный открылся весной в Саранске. В дальнейшем такие центры планируют создать во всех регионах страны.
1: Про марафон.
4: Дистанции для начинающих впервые будут доступны на Калужском космическом марафоне. Мероприятие пройдет в седьмой раз в рамках Дня города 29 и 30 августа. 29 числа состоятся детские забеги и забег безграничных возможностей, а также приобщиться к беговой культуре смогут и взрослые новички. Для них откроют дистанции в 1 и 2 километра. 30 августа запланированы взрослые дистанции 5-10 километров и полумарафон. В этом году к забегам присоединятся губернатор Владислав Шапша, его заместитель Константин Горобцов, олимпийские чемпионы по лыжным гонкам Александр Легков и Никита Крюков, серебряный призер игр Александр Паньжинский. Ведущими мероприятия станут Александр Легков и комментаторы Матч ТВ Всеволод Соловьев и Мария Коробова. Официальный курс доллара 85 рублей 16 копеек, курс евро 98 рублей 73 копейки.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО

0: Дефинанс Догма. Жилой квартал Космопарк.
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал Космопарк от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал Космопарк на догма.ру.
4: ООО «Лицензированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
5: Авторадио. Номер один.

Однозначно взойдет, да и в целом завтрашний день должен быть лучше предыдущего. По крайней мере, к этому стремиться, имеем полное право. Этим мы будем заниматься в делах личных, персональных. Ну и, конечно же, эфир Авторадио будет только в этом поддерживать. Добрым словом и, разумеется, искусством сложения семинода. В студии Иван Прудников, «Страна». Еще раз привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете?
2: Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
3: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на гран-при Формулы-1.
2: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
3: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
3: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.
5: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
7: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление по ТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей, 50, 76, 77.
5: Реклама на Авторадио.
8: 58-88-88. Без тебя.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Интерес абитуриентов к колледжам устойчиво растет. Об этом РИА Новости заявил министр просвещения Сергей Кравцов, подводя итоги основного этапа приемной кампании. В этом году подано на 450 тысяч заявлений больше, чем в прошлом. Всего за время кампании документы направили 3 миллиона 800 тысяч абитуриентов, и из них почти 3 миллиона претендовали на бюджетные места. В среднем конкурс составил около 3 заявлений на одно бюджетное место. Россия в июле вышла на первое место среди крупнейших покупателей грузовых автомобилей из Китая. Об этом свидетельствуют данные таможенного управления КНР, которые приводят РИА Новости. Еще месяцем ранее Россия занимала в этом рейтинге четвертое место. Подняться на первую строчку удалось за счет роста импорта до максимального уровня с начала года. В июле поставки китайских грузовиков в Россию увеличились почти на 20% по сравнению с июнем. В тройку крупнейших покупателей также вошли Мексика и Вьетнам. 3/4 россиян время от времени задумываются об увольнении на фоне эмоционального напряжения. На таких результатах исследования Академии социальных технологий пишет газета «Известия». Социологи пришли к выводу, что большинство сотрудников, сидя в офисе, часто ищут новую работу. При этом 80% респондентов за последний год хотя бы несколько раз испытывали полное отсутствие желания выходить на работу. Лишь 12% заявили, что таких мыслей у них никогда не было. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что ты из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
6: О, Каре. УГРН 11-177, 46-49, 15-00. Москва.
7: Проверьте здоровье в Хеликс и Хеликс Лайт. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
13: Финальный отчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
14: Авторадио.

0: Погода.
1: Завтра преимущественно без осадков. Юго-западный ветер до 5 метров в секунду. Давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе 15-17 градусов и днем до 22. Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Травматология экспертного уровня в клинике АСТРО. Консультация и диагностика, противовоспалительная терапия, лечение заболеваний суставов, малоинвазивные артроскопические операции, пластика связок. Прием ведет врач-травматолог-ортопед со стажем более 20 лет. Калуга, Циолковского, 67/1, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радиоканал «Авторадио».
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
3: Клиника «Астро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.

Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк». Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 5 часов вечера.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Минсельхоз разработал меры поддержки аграриев из-за ситуации с экспортом зерна.
3: Подробности через пару секунд.
1: Про главное.
4: Минсельхоз предложил меры поддержки аграриев, которые оказались в сложной ситуации с экспортом зерна. Обсуждается продление сроком до 1 года льготных кредитов в регионах с избытком зерна, субсидии и закупочные зерновые интервенции. Экспорт российского зерна затруднен из-за ограничения судоходства в Азовском море и проблем в портах Черного моря на фоне атак БПЛА.
1: Про вузы.
4: Медицинские вузы страны столкнулись с недобором в ординатуру. По данным Медвестника, сотни бюджетных мест остались незаполненными. Среди причин называют обязательные отработки, бюрократию, высокие нагрузки. По состоянию на 10 августа в первом МГМУ имени Сеченова было вакантно почти 200 позиций. В университете имени Пирогова порядка 290. Речь идет о местах, которые ранее были целевыми, но на них никто так и не подал документы. Прием продлили до конца лета.
1: Про туризм.
4: Туристический налог начнет действовать в Ярославской области с января будущего года. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. Налог введут на все территории региона. Ожидается, что он принесет муниципальным бюджетам около 300 миллионов рублей. Эти средства планируют направить на развитие инфраструктуры и дорог, а также на социальную поддержку. Ранее сообщалось, что к 60-летию маршрута «Золотое кольцо» его расширят еще на 49 населенных пунктов.
1: Про вакцину.
4: Минздрав России завершает подготовку новых вакцин для профилактики гриппа. Препараты начнут поставлять в регионы страны в конце августа. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Он уточнил, что производство препаратов стартовало в марте, сразу после того, как ВОЗ объявил рекомендации по штаммовому составу вакцин на новый эпидсезон.
1: Про транспорт.
4: Парк общественного транспорта Калужской области на 78% соответствует нормативам срока эксплуатации. К 30-му году этот показатель должен быть не менее 85%. По данным областного Минтранса, сейчас в регионе 779 автобусов со средним возрастом около 6,5 лет и 77 троллейбусов возрастом примерно 5 лет. Это лучше общероссийских значений. За последние годы за счет областного и федерального бюджетов для Калуги, Обнинска и 6 округов закупили более 300 автобусов и 50 троллейбусов. Кроме того, только за прошлый год перевозчики самостоятельно приобрели 42 новых автобуса. До 30-го года транспортный парк региона пополнит еще 156 единиц техники. На обновление из областного бюджета выделено более 4 миллиардов рублей. Официальный курс доллара – 85 рублей 16 копеек, курс евро – 98 рублей 73 копейки.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Номер один.

0: Песни, которые не узнать не представляется возможным. Для слушателей в данный момент это самая настоящая роскошь. 23 тысячи в банке. Наш партнер все удвоит. Играем на 46 тысяч. Поэтому песню закрепили, запомнили. Надеюсь, гимн авторадио у вас звучит в мобильном вместо гудков. Потому что мы готовы приступать. Рулетка вот-вот остановится.
1: Много денег на авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Ну, однозначно сбываются. Для авторадио нет ничего невозможного. Вы также это уже запомнили, закрепили с этой мыслью. И двигаемся вперед. Озонбанк шаг-шаг двигается также вместе с нами. Во-первых, Озонбанк это также для наших слушателей прекрасно, потому что Озонбанк, собственно, все выигрыши и удваивает. Дополнительный суперфинал в конце года также обязательно состоится. Но давайте обо всем по порядку. Ну, правда, нужно двигаться как бы от шажочка к шажочку, да? И хотя, можно ли третий суперфинал предстоящий называть шажочком? Нет, это серьезный шаг к вашей мечте. Этот серьезный шаг случится 10 сентября. В общем, меньше слов, больше дела. Третий миллион из пяти действительно закончится 10 сентября. 10 сентября ваша мечта станет реальностью. Для этого мечтой нужно поделиться. Официальный сайт Авторадио. Заходим. Гудки. До свидания. Гудки. Долой. Гудки не нужны. Устанавливайте наш гимн. Все как раньше. Все как мы привыкли за много лет. Просто в данном случае удобный сервис вам предлагает мечтой поделиться. Вы это делаете. Вуаля. Все. Вопрос решенный. Вы полноценный участник. Каждый день претендуете на деньги. 10 сентября на мечту. Коротко, понятно, по делу. А значит, что? Значит, нужно действовать. Нужно остановить рулетку. В общем-то, этим прямо сейчас и займемся. Вуаля, сделано. Звонить мы с вами будем в Москву нашему слушателю по имени Денис, который хочет квартиру в Москве. Многие хотят. Мечта прекрасная, мечта дорогая, богатая, по-другому и не скажешь, но, опять же, мечта вполне себе реализуемая. Может быть, даже 10 сентября это случится. Пока, как было сказано ранее, можем предложить Денису в сумме 46 тысяч рублей, что тоже очень даже хорошо. Давайте позвоним. Конечно же, будем верить в то, что гимн авторадио. Гимн авторадио все слышали? Правильно, гимн авторадио никто в данном случае не слышал. Такое тоже случается, такое бывает. И вы знаете, в таких случаях я люблю говорить, что учитесь на чужих ошибках, а не на своих. Вот что важно. Мы видим мечту Дениса, да, номер выпадает. Это говорит о том, что Денис-то зашел на сайт авторадио, да, он был готов к нам присоединиться. Но гимн авторадио куда-то пропал. А вот вы проверяйте, чтобы он был на своем месте. Я уверен, что Денис тоже с этим вопросом разберется, желательно пораньше, но к 10 сентября точно нужно успеть, и, возможно, мечта, квартира в Москве также станет реальностью, тем более за свою историю авторадио 4 квартиры разыграла, почему бы 5-я юбилейная не досталась Денису. Но это пока так, мысли вслух. Для начала нужен гимн авторадио. Также мне нужно запустить рулетку. Все готово, все сделано. В банке по-прежнему 23 тысячи рублей. Это также приятная сумма. Все остается на своих местах. И сегодня мы еще обязательно сыграем. Маленькая подсказка, маленький намек. Ну и, конечно же, помним о том, что в конце года, как и обещали, Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей в дополнительном суперфинале. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. Нужны действия, этим и займемся.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
2: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на «Озон.ру».

0: Реклама. Будет меньше трат?
1: Да, в магазинах да.
0: Бедро куриное без крестцовой части. 1 килограмм за 269 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 26 августа 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
2: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: JQ J7 дарит уверенность с первых метров. Плавный ход, современный салон и тишина, которая делает поездку комфортной. Для тех, кто любит спокойное, уверенное движение. Цена от 2 миллионов 649 тысяч рублей. Тест-драйв JQ J7 в Автоград. Ощути разницу. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 8-48-42, 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
5: Первый сезон в атмосфере особенный. Только в августе. Для тех, кто впервые выбирает фитнес-клуб «Атмосфера Правобережья», действует специальный тариф на годовые клубные карты. Начните свой фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
6: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
7: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
6: Ха, а если ипотека не подходит?
7: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
6: И где это чудо?
7: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
6: О, спасибо, уже звоню.
8: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оцените свои финансовые возможности и риски.
4: Корейское качество, которое выбирают снова и снова в Автоград. Ваш новый Солярис доступен с выгодой до 900 тысяч рублей. Только до 31 августа. Стильный, надежный, создан для повседневных поездок и больших расстояний. Солярис – автомобиль, который делает дорогу комфортной. Успейте забрать свой Солярис с максимальной выгодой. Подробности по адресу: Тульское шоссе 14. Телефон 8-48-42-5-2-6. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
9: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20-72-51. Город Калуга. Автомобильная 2.
10: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете?
12: Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится по четным и нечетным дням месяца. По четным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.
0: Реклама на Авторадио.
13: 58 88 88.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Выпускники 9 классов, которые не сдали государственную итоговую аттестацию, смогут бесплатно пройти профессиональное обучение. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Минпросвещение. При этом за ними сохранится право продолжить освоение программы основного общего образования. В ведомстве также отмечают рост интереса к колледжам и техникумам. В этом году в среднем на одно бюджетное место поступило 3,2 заявления. Осенью вероятность подхватить ОРВИ обычно возрастает из-за похолодания и увеличения числа контактов между людьми. Врач-терапевт Андрей Кондрахин отметил, что первая волна заболеваемости может начаться после возвращения людей из отпусков и с началом учебного года. Для профилактики врач советует регулярно мыть руки или использовать санитайзер. После возвращения домой стоит сменить одежду, чтобы снизить вероятность занести инфекцию в помещение. Также специалист рекомендует чаще проветривать комнаты. Россия в июле вышла на первое место среди покупателей китайского пива. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные таможенного управления КНР. За месяц поставки в Россию составили 7 300 000 долларов. Это максимальный показатель за всю историю взаимной торговли. По объему закупок Россия обошла Гонконг, который в июле импортировал китайского пива на 6 300 000 долларов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofit.fitauto.ru.
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
3: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
6: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
7: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
13: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
15: Два рамных внедорожника «Хавейл» — два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
16: «Спортмастер» предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
17: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Завтра преимущественно без осадков. Юго-западный ветер до 5 метров в секунду. Давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе 15-17 градусов и днем до 22. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление по ТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей, 50, 76, 77.
3: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54 70 79.
4: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
5: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
6: Запросчик АУС за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 миллиона рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
7: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Джак РФ-8. Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Джак РФ-8. От 4 миллионов 370 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Джак Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу: Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
8: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
9: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: Альпийские, баварские, французские.
11: Сережа, что ты делаешь?
10: Путешествую.
11: С открытым ртом и причмокивая?
10: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
12: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
13: Мясной гурман.
14: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59-33-29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова, 25.
15: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
0: Реклама на Авторадио.
16: 58-88-88.
0: Музыка

0: Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
11: «Корона». Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 18.00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В регионы направят новые машины скорой помощи. Подробности далее.
2: Про главное.
1: Правительство выделило почти 1 миллиард 30 миллионов рублей на обновление парка скорой помощи в регионах. Об этом говорится в распоряжении, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин. За счет федеральных средств закупят 196 автомобилей российского производства класса В. Новые машины направят в 18 регионов, которые больше всего нуждаются в обновлении парка. В их числе Алтай, Бурятия, Карелия, Хабаровский край, а также Иркутская, Омская, Свердловская и Ярославская области.
2: Про нововведение.
1: Росстандарт утвердил первый ГОС для электрических средств индивидуальной мобильности – электросамокатов, гироскутеров, моноколес и сегвеев. Об этом сообщает «Москва-24» со ссылкой на приказ ведомства. Документ устанавливает единые требования к конструкции устройств, их маркировке, комплектации и испытаниям. Отдельное внимание уделено безопасности аккумуляторов и зарядки, чтобы снизить риск возгораний. При этом ГОС не регулирует движение СИМ по дорогам. Это по-прежнему относится к правилам дорожного движения. Новый стандарт вступит в силу 1 октября 2027 года.
2: Про зарплату.
1: Базовый оклад медицинских работников в России предложили установить на уровне не менее 4 МРОТ. Об этом газете «РУ» заявил ректор Высшей школы организации управления здравоохранением Гузель Улумбекова. По ее мнению, единый базовый оклад должен действовать во всех регионах и составлять 65-70% от общей зарплаты. Оставшуюся часть можно рассчитывать с учетом региональных коэффициентов и нагрузки. Эксперт считает, что повышение оплаты труда поможет сократить отток врачей и среднего медицинского персонала из отрасли.
2: Про погоду.
1: Сегодня вечером в Москве ожидаются дожди. По данным Центра погоды ФОБОС, с запада к столице подходит атмосферный фронт. Днем воздух прогрелся до 23 градусов, а атмосферное давление держится ниже нормы. Небольшие осадки возможны также ночью и утром в пятницу. Подробнее о том, какой будет погода после прохождения фронта и чего ждать москвичам в выходные, на Авторадио рассказал гидрометеоролог Никита Поповнин.
3: После небольших осадков вечером в четверг и температуры от 18 до 20 градусов, соответственно, это именно вечером, нас ожидается очень неплохой и даже климатически нормальный уикенд. И в пятницу, и в субботу, и в воскресенье все метеорологические параметры, температура воздуха, влажность, атмосферное давление и даже содержание кислорода в воздухе будут в рамках нормы, что, несомненно, приятно. Это значит, что в пятницу температура воздуха днем в Москве плюс 22-23, в субботу 22-24 и в воскресенье от 22 до 25 градусов. Также будут и облака, и солнце, и временами дожди. Но дожди непродолжительные, небольшие и, как правило, все-таки локального характера.
1: Ранее в гидрометцентре также отмечали, что москвичам пока рано готовиться к осени. По словам специалистов, в ближайшее время погода в столичном регионе будет типичной для конца лета. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра 83 рубля 35 копеек, евро 96 рублей 73 копейки. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение. Только вперед! Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки Лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
4: Таки добрый вечер!
5: Здравствуй, страна!
4: Привет! Шоу «Мурзилки Лайв» в эфире. Мы вернулись из отпуска, чему несказанно рады.
5: Вообще-то уже почти неделю, как вышли, Брагин.
4: Ну, знаешь, он, видать, еще не весь вышел. Да, я не весь вышел, пока еще загар вот еще виден. Да. Лет, кстати, не закончилось, и вообще просто хочу продлить

0: удовольствие всем. Поэтому больше легкой музыки, солнечное настроение в эфире, вкусные напитки.
1: Безалкогольные.
0: Естественно, безалкогольные. Мы же на первом автомобильном радио. У нас и так, собственно, всегда приподнятый градус, без всякого допинга. Так что давайте начинать, друзья. Итак, здесь Брагин.
1: Гордеева.
2: Ну и Захар.
0: Шоу «Гостей новостей». Движение только вперед.
3: Вечернее шоу.

0: Давайте начнем обзор новостей. И обзор это самый начну с такой фразы философской, что мы говорим про высокую стоимость нового автомобиля. Действительно, сейчас машины значительно подорожали. А вот знаете, коллеги, сколько может стоить БУ машинка?
1: Ну, зависит, извините.
0: Зависит. Так вот, сообщаю вам, что McLaren F1 GTR, который раньше принадлежал барабанщику группы Pink Floyd Нику Мейсону, установил новый ценовой рекорд на аукционе Sotheby's, несмотря на участие даже в двух авариях. Итак, итоговая стоимость лота составила почти 34 миллиона 650 тысяч долларов, что сделало суперкар самым дорогим автомобилем британского происхождения, который реализовали на открытых торгах. А вы говорите БУ, но в ХС.
1: 34 миллиона?
0: Да, 650 тысяч.
2: А из-за чего круче? Из-за того, что он был там
0: именитый, из-за того, звездный? Что он там и... Нет, из-за того, что он изначально принимал участие в Лимане. Это был полный прототип, который в том числе действительно участвовал и в F1, но не он, а именно прототип. Ну и помимо того, что он принадлежал барабанщику Pink Floyd.
1: Все-таки раритетный этот автомобиль. Извини, если Мерседес Высоцкого опять-таки будут продавать, я думаю, он тоже будет недешево стоить.
2: Но не столько. Он в формуле не участвовал.
1: Он в формуле не участвовал, но извините, на нем Высоцкий.
0: Кто на нем ездил?
1: Да.
2: Пакуем вещи и переезжаем в Ярославль. Ну или во Владимир. Финансовый университет при российском правительстве опубликовал оценку миграционных населений, вернее, миграционных настроений населения. Вот теперь известна пятерка городов, наиболее привлекательных для переезда. То есть, вот, например, там, если человек задумался переехать, то куда он может рвануть в рамках своей страны? Люди, естественно, выбирают, где им будет лучше. Высокое качество жизни подразумевает хорошее здоровье, опирающееся на качественную медицину в населенном пункте, доступность образования и культурных ценностей, возможность участия в общественных делах, общественное уважение, безопасность и многое другое. Всего в исследовании участвовало 69 российских городов, и вот в итоге в первой пятерке городов с высокой миграционной привлекательностью оказались Ярославль, Владимир, Сочи, Калининград и Новороссийск.
1: Сейчас теща позвоню. Мы обратно переезжаем, мама.
2: Да,
1: она скажет, да, спасибо.
2: Живите там у себя, мучитесь в Москве.
1: Да. Еще одна новость. Финансовый маркетплейс Выберу.ру опубликовал результаты исследования, ради чего готовы экономить и копить средства наши граждане. Так вот, на первом месте покупка квартиры или дома. Это понятно. Это самое главное, пожалуй, приобретение. Далее у нас идет автомобиль, возвращаясь к Макларену.
0: Да.
1: На третьем месте путешествие. Четвертое – на поддержание здоровья. Ну, а далее образование, покупка мебели, крупной техники и так далее. А что мешает накопить необходимую сумму? Ну, ответы распределились следующим образом. Недостаточный доход, понятно. Непредвиденные расходы, которые, к сожалению, случаются. Вот зубы, например. Рост цен и инфляция. Сложность отказа от привычного уровня потребления. И, как выяснилось, чаще всего участники исследования готовы экономить на одежде и обуви. То есть, есть-то все-таки надо, а вот одеваться можно, в принципе, и попроще как-нибудь, да и старых вещей полно. Ну, в общем, мы сегодня открываем мы сегодня в нашем лайв-чате свинью-копилку.
2: Копите ли вы на что-то, и если да, то на что конкретно вот сейчас в данный период? И удавалось ли когда-нибудь накопить на реально крупную покупку? Похвалитесь, расскажите, как это было, нам это реально интересно, да? Во что вам это все обошлось? То есть чего вы себя лишали ради того, чтобы накопить на что-то крупное?
0: А, друзья, пишите плюс 7-915-459-2020, смс, мессенджер Макс и официальная страничка Авторадио ВК.
3: Спонсор АО НПФ Сбербанка. У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главный «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ОГРН 114-77-99-00-91-60. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: Реклама. Свежесть всегда?
1: Да, в магазинах да.
0: Перец «Ласточка» 1 килограмм за 89 рублей 99 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 26 августа 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
2: JQ J7 дарит уверенность с первых метров. Плавный ход, современный салон и тишина, которая делает поездку комфортной. Для тех, кто любит спокойное, уверенное движение. Цена от 2 миллионов 649 тысяч рублей. Тест-драйв JQ J7 в Автоград. Ощути разницу. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 848-42-57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
3: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
4: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87. Стань частью команды будущего.
5: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
6: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Жду тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
7: Танк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Танк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
8: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха открывается. Двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
10: Вход свободный. Все подробности на festkaluga.ru. Организатор — Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
11: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
12: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
13: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
14: Первый сезон в атмосфере особенный. Только в августе. Для тех, кто впервые выбирает фитнес-клуб «Атмосфера Правобережья», действует специальный тариф на годовые клубные карты. Начните свой фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.

0: Помните легендарную фразу Михаила Михайловича Жванецкого, что ремонт нельзя закончить, его можно только прекратить. Ну, в 90% случаев это действительно так, но все же бывают определенные исключения. Можно попробовать его именно закончить, этот самый ремонт, пригласив грамотного дизайнера. А вот как его найти и, главное, как не нарваться на шарлатана, это уже более серьезный вопрос. Давайте поговорим об этом с экспертом. На связи с нами Кирилл Аксенов, владелец студии дизайна и компании по ремонту «Аксенов Сервис». Кирилл, добрый вечер.
1: Добрый.
2: Здравствуйте.
0: Прежде всего, Кирилл, объясните, пожалуйста, а насколько вообще нужен дизайнер, когда мы планируем ремонт? Какие проблемы он помогает решить?
3: Просто русский человек же во всем разбирается. И в политике, и в футболе, и сам себе дизайнер.
1: Дизайнер — это, знаете, как повар, который готовит еду. Еда вкусная получится только в случае того, если будет грамотный, опытный повар. И ремонт, успешный ремонт, его 50% вероятности — это дизайн-проект. Дизайн не просто проблемы какие-то позволяет избежать, он позволяет сделать четкий план того, куда, сколько денег будет потрачено, за какое время и какого качества на выходе будет получено. Для дизайн-проекта это очень сложно спрогнозировать, и в 99% случаев возникают ошибки, за которые приходится платить. Иногда очень много денег.
2: Просто нам нужно еще привыкнуть к тому, что дизайн — это не только про красоту, как красиво и модно оформить дом. Это действительно грамотный просто подход к тому, как провести ремонт в своей квартире.
1: Конечно, дизайн-проект — это не только картинки, это строительные чертежи, где указаны стены, из чего эти стены сделаны, провода, какие. То есть перечислять это можно бесконечно. Это чертежи для строителей. Это спецификация для комплектации материалов, мебели, там, отделочных материалов и так далее. Хорошо, если еще дизайнер участвует в авторском надзоре.
0: Вот.
1: И он сопровождает стройку и следит за соблюдением всех задумок в дизайн-проекте.
3: То есть получается, что, ну, почему народ не нанимает дизайнера? Потому что, ну, вроде как дорого, да, что переплачивать лишние деньги? Но как раз дизайнер выходит тебе и сэкономит на многом, да, и ты те же самые деньги отобьешь. Так получается?
1: Совершенно верно. Он сделает максимально эффективным соотношение цена-качество. То есть человек свой бюджет сможет закупить хорошие качественные материалы, выбрать хороших специалистов, получить качественный результат.
0: Кирилл, вот скажите, пожалуйста, я, когда делал ремонт, тоже пользовался услугами дизайнера, который перед началом ремонта предоставил мне невероятной толщины фолиант. Причем он был такой очень большой по размеру, где было написано, ну, вот абсолютно все, о чем вы перечислили. Вот такой вот фолиант, да, где и инженерное решение, и визуализация каждой комнаты, включая там санузел и так далее. Вот этот фолиант – это обязательное условие перед началом ремонта, если, естественно, мы связываемся с дизайнером и как бы говорим: окей, мы нанимаем такого конкретного специалиста. Или без этого тоже кто-то может обойтись?
1: В идеальном случае, да, это вариант, он, ну, скажем так, самый лучший вариант. Почему? Потому что он закрывает все сферы. Но на практике бывают разные варианты. Кто-то просто идет на консультацию к дизайнеру, записывает это там на аудио-видео, и основные моменты уже понимает реперные точки, дальше пытается сам реализовать. Кто-то заказывает только технические чертежи. У кого-то не хватает, допустим, бюджета, и они заказывают не визуализацию, а коллажи, которые делаются и быстрее, и дешевле. То есть вариаций очень много, и не обязательно прям там, как вы выразились, да, фолиантом, нести миллионы. Можно начать с малого. И, кстати, вот при выборе дизайнера, какой вопрос стоит, как выбрать дизайнера? Не нужно заходить сразу все покупать. Возьмите планировочное решение, разбор планировочного решения. Стоимость там в среднем по рынку сейчас 10-15 тысяч рублей. Все, дизайнер разработал за эту стоимость вам планировочное решение, вы пообщались и понимаете, специалист он там или дилетант, насколько он слышит вас.
3: А как я это пойму,
1: семьи?
3: Простите, дилетант он или не дилетант? Ну вот он сделал мне эту схему, и чего?
1: Да. Но здесь, да, хороший вопрос. То есть, если прям подстраховываться, нужно кого-нибудь из знакомых.
3: Ну вот, друзей, опять, да, сарафанное радио, круга, да. Кто-то у кого-то делал и так далее.
1: Оценил. Оценил, хотя бы нет. Не, он оценил взаимодействие с этим дизайнером. То есть, вот мне дизайнер сделал вот такое планировочное решение, посмотри. Любому знакомому, да, адекватно, неадекватно. Да, адекватно. Все, мы дальше работаем.
3: Понятно. Ну, в общем, такой выбор тоже достаточно сложный, чтобы не нарваться на шарлатана.
0: Но опять-таки, да, сарафанное радио тебе всегда может помочь. Кто-то из знакомых доволен дизайнером и рекомендует, кто-то нет и, соответственно, не рекомендует. Спасибо огромное. Да. Кирилл Аксенов, владелец студии дизайна и компании по ремонту «Аксенов Сервис», был на связи. До свидания.
3: Счастливо.
4: Вечернее шоу.

0: Реклама.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
5: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: А правда, что СТ2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь СТ2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на comfageta.t2.ru.
10: А в каком магазине можно купить все для школы?
11: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
12: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
13: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
14: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
15: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
16: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
17: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
18: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
19: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
20: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
21: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
22: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
23: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты». Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум» август-сентябрь 2026-го. С 3 августа 2026-го по 6 сентября 2026-го. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
24: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
25: «Мир». Каждый день в твоих руках.
26: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
27: Музыка

0: Авторадио.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Коллег, помните времена, когда обязательно на каждом предприятии присутствовала производственная гимнастика?
1: Ой, нет, я моложе.
2: Подожди, 1960, какой год?
1: 56-й.
2: 56-й производственная гимнастика.
0: Да, друзья, ну а теперь действительно все моложе. Ну а теперь перейдем в школу. И это действительно было в нашем детстве. Была старая добрая физкульт-минутка.
2: Да?
0: Да, по крайней мере, у нас в начальной школе.
2: Политинформацию помню.
0: Это, было, это само собой. Так вот, это самое...
1: Мы писали наши пальчики.
0: В том числе, да. Так вот, вот старая добрая школьная традиция очень полезна. И вот так решили и в Минпросвещении. Теперь учителя обязаны устраивать первоклассникам физкульт-минутки не просто в течение дня, а на каждом уроке. Спортивная активность очень полезна, и вот такого мнения придерживается заслуженный учитель России, академик Российской академии образования Евгений Ямбург.
3: И при советской власти были, есть и будут всегда эти физкультурные паузы. Они необходимы, никого они не рассеивают, а наоборот, нужны эти вещи, потому что двигательная активность – это часть нормального развития ребенка. Если дети находятся в группе продленного дня, то между первой и второй половиной дня там есть 40-50 минут, где опять идет активность. Она, если хорошая погода на улице, если плохая в физкультурном зале, все это закладывается заранее в планирование урока. Потому что при переходе, там, предположим, они там читают или потом считают, это просто необходимо. И у грамотного учителя эта физкульт-минутка может сопровождаться там устным счетом, где они там в шутливой форме таблицу умножения повторяют там и прочее, прочее.
2: Ну, скажу вам, вот моя супруга, которая преподает... фортепиано, ну, понятно,
0: музыкальной
2: что...
0: школе.
2: Да, да, и там понятно, что дети приунывают, особенно маленькие, она обязательно делает. Так, встали, попрыгали, вот, для них это необходимо, потому что ребенок не может...
0: Смена деятельности,
2: да, не может сидеть, особенно маленький ребенок, который, ну, привык бегать, скакать и так далее, особенно после лета.
1: Должен выплеск энергии.
2: Да, сидеть и быть прикованным к парте.
0: Так что, в принципе, идея-то очень даже неплохая, и даже в начальной школе... Мы двумя руками за.
1: Ну, а кроме того, многие учителя, даже не дожидаясь этого указа, просто зная то, что такое дети, все равно с ними также занимались.
2: Да, да.
1: Да, просто теперь это будет как бы в обязательном порядке.
2: Поэтому, коллеги, давайте тоже каждый час, вот сейчас.
1: Встали, попрыгали?
2: Да, встали, поприседали, попрыгали и продолжаем.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Калуге завтра преимущественно без осадков. Юго-западный ветер до 5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе 15-17 градусов и днем до 22. Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Травматология экспертного уровня в клинике «Астро». Консультация и диагностика, противовоспалительная терапия, лечение заболеваний суставов, малоинвазивные артроскопические операции, пластика связок. Прием ведет врач-травматолог-ортопед со стажем более 20 лет. Калуга, Циолковского, 67/1, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
3: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Jack RF8. Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Jack RF8. От 4 миллионов 370 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Jack Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
4: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
5: Запросчик АУСА за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдел продаж.
3: Корейское качество, которое выбирают снова и снова в Автоград. Ваш новый Солярис доступен с выгодой до 900 тысяч рублей. Только до 31 августа. Стильный, надежный, создан для повседневных поездок и больших расстояний. Солярис – автомобиль, который делает дорогу комфортной. Успейте забрать свой Солярис с максимальной выгодой. Подробности по адресу Тульское шоссе 14. Телефон 8-48-42-5-2-6. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление по ТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.
11: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
12: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
11: ЖК «Веснушки» – ваш комфортный уголок в большом городе. Клиника «Астро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
0: Реклама на Авторадио. 58 88 88. Музыка

0: Вы по-прежнему еще копите? Тогда мы идем к вам.
1: У вас есть деньги?
0: На что копите? Да, мы сегодня интересуемся такими интимными моментами.
1: Ну как, какие интимные?
0: На что там копите? Удалось ли когда-нибудь накопить на крупную, на реальную покупку, да, после которой там прям себя зауважали? Вот это я дал, вот это я прям смог. Давайте почитаем сообщения. Много, естественно, приходит сообщений. Много у нас людей, которые хотят накопить. Давайте.
1: Золотое правило у Саши из Москвы. Получили зарплату или какую-то часть ее, сразу же откладывайте одну четверть. Какой бы она ни была, на накопительный счет, в котором потом нельзя залезть и тратить ни в коем случае. Ну, или снимайте наличкой и кладите в копилку
0: вот
1: под матрас.
0: Делаю.
1: Без разницы совершенно. У тебя есть матрас?
0: Не матрас.
1: Ты кладешь под него?
2: У меня есть копилка.
0: Я снимаю наличку и прячу ее.
1: На самом деле, по старинке? Не забывайте про эти деньги.
0: Забывайте про эти деньги.
1: Да, забывайте про эти деньги, словно их нет. И каждый раз, как приходят деньги, вот я, допустим, накопил на первую машину. Вот так вот.
0: Это называется спрятаться от самой себя. То есть на карте, потому что, ну, как по моему мнению, на карте они менее дают.
1: Почему? Нет, ну есть специальный, вот в любой банк заходишь, есть там накопительный счет, там, или сберегательный счет, там даже проценты есть какие-то. Ну, скидывай
0: но
1: туда.
0: Тут согласна,
1: зачем
0: да.
1: под матрас-то? Ну, вот действительно уникальный случай, но четверть откладывать,
0: это
1: надо уметь.
0: Да. Влад из Санкт-Петербурга пишет: ребята, привет, коплю просто так. Много раз были случаи, когда деньги нужны были срочно. И вот тогда я разбивал свою свинью-копилку. А так потихоньку подушечку безопасности наращиваю. Так спокойнее.
2: Ну,
0: просто чтобы всегда был не на какой-то конкретный объект. Тоже стратегия.
2: А, смотри, у Кати из Саратова тоже стратегия. У всех она есть. Откладываю так, как советуют делать финансисты. 10-20% от любого дохода. Получил зарплату. Откладываю, живу на оставшиеся. Кстати, отложенные не использую. Вот так по зернышку. Понятно, что эти 10-20% у кого-то составляют значительную сумму, у кого-то совсем малую, но все же это позволяет накопить хотя бы понемногу. Это же лучше, чем ничего, верно?
1: Лучше. Знаете, не так просто было начать копить, делится с нами следующая слушательница из Нижнего Новгорода, Настя. Вечно считала, что не могу ничего откладывать со своей зарплаты. Но казалось, что начали с того, что просто стали записывать, что мы покупаем и за сколько, как часто и почему. Я вот жене всегда говорю: заведи тетрадочку. Она говорит: бесполезно, не получится.
2: Есть куча приложений.
1: В общем, вы удивитесь, но потом из этого списка мы поняли, что от половины мы можем отказаться. Большую часть можно покупать дешевле, а что-то вообще заменить. И как итог, у нас получились лишние 5000 на инвестирование. Кстати, да, очень полезный совет. Давайте пока вот на этом мы остановимся, пока я побежал за тетрадкой в канцелярский магазин для того, чтобы начать записывать, и продолжим тему в следующем часе. Копите ли вы на что-то, друзья мои? На что удавалось ли накопить на крупную покупку? Делитесь.
2: Плюс 7-915-459-2020, смс, мессенджер Макс и официальная страничка Авторадио ВК.
3: Лайф-чат. Мурзилки реклама.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
10: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «Мас Москвич». Не оферта.
11: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
12: Авторадио.

0: В студии Федор Никитин. Главная тема к этому часу. Для техосмотра автомобилей готовят новые правила. Подробности далее.
1: Про главное.
0: Минтранс предложил обновить порядок проведения техосмотра в России. Как сообщает Москва-24 со ссылкой на проект ведомства, новые правила должны заработать с 1 марта следующего года. Перед диагностикой специалисты будут сверять госномер, марку, модель, категорию автомобиля и ВИН. Если данные не совпадут с документами, то в проведении техосмотра откажут. Сама процедура останется платной, а ее максимальную стоимость будут определять региональные власти. Продолжительность проверки будет зависеть от категории транспорта и состава. Ставит от 10 до 88 минут. Требования также коснутся тормозов, рулевого управления, световых приборов, шин и двигателя.
1: Про выборы.
0: Представители 55 государств подтвердили участие в наблюдении за выборами депутатов Госдумы в сентябре. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Приглашение направили более чем в 100 стран и 12 международных организаций. Среди тех, кто уже подтвердил участие, представители СНГ, ШОС, БРИКС, АСЕАН, а также государств Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Напомню, выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Всего по федеральным спискам и одномандатным округам зарегистрированы 4436 кандидатов. Россияне, которые находятся за рубежом, также смогут отдать свой голос. Для этого им нужно будет посетить российские дипломатические представительства.
1: Про топливо.
0: На московских заправках вырос спрос на топливо, а на некоторых АЗС появились очереди и временные ограничения. Отдельные сети ввели лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива в одни руки. Некоторые москвичи теперь стараются приезжать на заправки уже ранним утром, чтобы избежать длинных очередей. С похожей ситуацией сегодня столкнулся и слушатель авторадио Алексей. Пока он ждал своей очереди к колонке, машина находилась на территории платной парковки, и теперь водитель переживает, не придет ли ему штраф. О том, как действовать в такой ситуации, какие доказательства лучше сохранить, авторадио рассказал адвокат Виталий Белочистов.
2: К моей великой радости, и в принципе по-другому и быть не могло, люди, которые находятся в очередях, освобождаются от административной ответственности за нарушение, которое они совершают. Доказательством. В любом случае, любой автолюбитель, который находится за рулем своей машины, он видит, где он находится, должен уже предвосхищать наступление этих негативных последствий. Соответственно, первое. Очередь, она не движется быстро. Выйдите, сфотографируйте себя на фоне этой очереди, саму очередь при покупке бензина. Попросите чек. То есть у вас будет и время отождествлено с правонарушением и моментом заправки. Соответственно, и место будет привязано в ваших фотоснимках, видео к данной заправке. Я даже уверен, что это будет являться достаточным основанием для того, чтобы правда восторжествовала.
0: Ранее власти ввели временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива до конца января 2027 года. В Минэнерго при этом заявляют, что топливо в ресурсах системы есть, а главной задачей остается устранение локальных очередей на заправках. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра 83 рубля 35 копеек, евро 96 рублей 73 копейки. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вечернее шоу
3: «Мурзилки лайф».
1: Встречайте, поющие ведущие авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
4: Еще раз всем добрый вечер, друзья.
5: Ну, здравствуйте.
4: Привет. Это финансово-полезное шоу «Мурзилки лайв» сегодня в эфире.
5: Ну, по крайней мере, мы очень стараемся. Искренне, при том, абсолютно. Потому что сами бывали в ситуации, когда приходится на что-то копить, когда-то откладывать,
4: Да, мало того, и копилки стоят ведь у многих. Я туда регулярно скидываю мелочь. Но вряд ли эта мелочь поможет мне купить машину или квартиру.
6: Копейка рубль бережет.
4: Это да.
5: И лет через 80, поверь мне, если ты будешь откладывать.
4: Слушай, ну вот у меня все равно не получается. Я в этом плане вообще, не получается у меня копить. Легче взять кредит и отдавать. Понятно,
5: нет,
4: что переплачиваю.
5: Нет, у меня получается.
4: Но
5: не,
4: ты счастливый человек.
5: Я не счастливый человек, потому что счастливый человек не копит деньги. Он их просто как-то получает.
4: Ну вот давайте спросим наших слушателей, а как у них? Получается или не получается? Вот в чем вопрос. Может, действительно удалось на что-то накопить? Пишите в наш лайв-чат.
6: Плюс 7-915-459-2020 СМС, мессенджер Макс, официальная страничка Авторадио ВК к вашим услугам.
5: Ну а теперь о нематериальных ценностях, о духовных, о культурных, об удовольствии, которое мы рады вам дарить просто так за то, что вы слушаете Авторадио. В финальном часе нашего сегодняшнего шоу замечательный концерт, живой концерт певицы «За кары

0: Не пропустите.
1: Вечернее шоу.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Или полосатые.
1: Ты знаешь, когда арбузы были, но сейчас арбузы тоже есть, поскольку уже вовсю столица идет торговля бахчевыми, арбузами, дынями. И до 1 октября в городе будут работать около 250 торговых точек, включая 150 временных конструкций при магазинах. Мало того, еще свыше 100 нестационарных бахчевых развалов открылись во всех округах столицы. Ну и традиционно арбузы везут из южных регионов, из Краснодара, Астрахани, Волгограда и так далее.
0: Не, арбузы уже не те все.
1: Как правильно выбрать любимое лакомство? С этим вопросом обращаемся к агроному, специалисту по сельскому хозяйству Владимиру Викулову. Владимир, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Добрый день.
3: Здравствуйте.
1: Очень приятно, что раз в год мы разговариваем с вами именно о том, как же выбрать правильно бахчевые.
3: Просто мы же забыли.
0: Может, что-то произошло за этот год. Может, бахчевые не те.
1: Как определить спелость арбуза и дыни? Поскольку многие с умным видом простукивают арбуз. Звенит, не звенит.
3: Как звенит?
1: Плодоножку рассматривают, сухая, не сухая. Рассказывайте.
2: До сих пор выбор арбуза – это некая лотерея. Ну, что надо хотя бы основное учесть, чтобы постараться увеличить свои шансы получить самый вкусный, самый свежий. Вы подходите к развалу, посмотрите, насколько свежа вообще вся эта партия, насколько они не уставшие ли эти арбузы. То есть они должны быть достаточно яркими, то есть рисунок должен быть четким.
0: А уставшего арбуза уже такие мешочки под глазами, да, уже такой не очень он как-то.
2: Бывает и такое, ведь арбуз тоже живое существо, как бы он дышит, теряет влагу, теряет свой аромат и вкус, поэтому стоит к этому отнестись внимательно. Значит, что делаем? Подходим, смотрим, видим, как правило, арбузы в развале там по сортам лежат. То есть выбираете средний, не самый крупный, не мелкий, с хорошим рисунком, не мятый. Очень часто, особенно когда лежат крупные арбузы, мнутся друг от друга. То есть обратите на это внимание, чтобы не было таких как бы пролежней, вмятин больших таких повреждений. Это все говорит о том, что вы будете в дальнейшем не рады. Значит, отобрали, взяли в руки. Взвесить, он должен визуально быть, таким тяжелым, то есть нелегким. И, естественно, постучите. Стук должен быть не глухой, достаточно звонкий, наполненный. Если звук глуховатый, это говорит о том, что арбуз созрел или перезрел. И чем глуше звук, тем больше в нем проблем. То есть вкус, то есть не будет хрустящей мякоти, будет ватная, будут пустоты. И ничего хорошего в этом нет.
0: Неужели до сих пор не создали арбузомеры какие-нибудь, которые вот так прислонишь к арбузу,
2: к сожалению,
0: он показывает?
2: Да, есть способ такой, что спелый арбуз, он почти нацело состоит из воды. Если его опустить в какую-то емкость, он почти не,
1: будет плавать,
2: на уровне.
1: Да?
2: Не будет. Перезревший он, конечно, полежавший арбуз, он будет плавать, как поплавок. Поэтому стучите, выбираете.
3: Понятно. А вот смотрите, Владимир, на многих арбузах есть белые или желтые пятна. Это о чем говорит? Это указывает на спелость арбуза или лучше не брать такие?
2: Значит, естественно, то место, где он лежит на земле, оно не окрашено. Как правило, это место у спелого арбуза, который созрел на бахче, оно желтоватое. Там с разной степенью, в зависимости от сорта, беловатое. То есть это не принципиально. Также не принципиально, знаете, как иногда продавцы говорят, вот мальчик, девочка вкуснее, ничего в этом нет реально полезного.
0: Там мама, папа еще там, да, мальчик, девочка.
2: И, как правило, еще зачастую, к сожалению, я с этим сталкивался, самые переспевшие арбузы лежат всегда ближе к вам. Поэтому не поленитесь, разберите, найдите... позвончее, получше, и тогда вы будете вознаграждены, конечно, замечательным вкусом.
0: Владимир,
2: потому что это летний арбуз.
0: А что с нитратами нынче? Как там дела сейчас обстоят? Есть вообще какой-то контроль качества?
2: Всегда проблема. Арбуз может накапливать нитраты в достаточно защитном количестве, и тут очень важно выбрать арбуз соответствующий. Что может косвенно говорить о высоком содержании нитратов? Бугристая поверхность, слишком крупный размер, потому что если арбуз перекормлен азотом, то он вырастает значительно крупнее. Неяркий рисунок. все это будет говорить о том, что есть некий избыток азота. И важно тут понимать, что мы же не 10, не 100 грамм едим, а гораздо больше. Конечно. И, соответственно, количество нитратов к нам попадет гораздо больше.
1: Ну что, спасибо вам огромное. Будем иметь все в виду. И всем хороших арбузов. Да. Агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов был на связи. До свидания.
0: До встречи в следующем году.
3: Счастливо.
2: До свидания.
4: Вечернее шоу. It's a kind of magic.

0: Реклама. Стоит своих денег?
1: Да, в магазинах да.
0: Напиток сильногазированный, добрый, 1,5 литра. Кола, кола без сахара за 129 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 2 сентября 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
2: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
3: Вход свободный. Все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
4: Корейское качество, которое выбирают снова и снова в «Автоград». Ваш новый «Солярис» доступен с выгодой до 900 тысяч рублей только до 31 августа. Стильный, надежный, создан для повседневных поездок и больших расстояний. «Солярис» – автомобиль, который делает дорогу комфортной. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. Подробности по адресу: Тульское шоссе, 14, телефон 8-48-42-52-6. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
5: Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится по четным и нечетным дням месяца. По четным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.

0: Да, шокирующая новость. Прикиньте, россияне перевели за год мошенникам около 300 миллиардов рублей.
1: Че так немало-то?
0: А вот так вот, коллеги, вы когда-нибудь переводили деньги мошенникам?
2: Вроде бы нет. Нет.
1: По-моему, слава тоже Богу. Что-то не припомню.
0: В общем, Бог миловал, да? Вот можно
1: переводил,
0: ли вернуть?
1: Переводил?
0: Да. Вот, то есть твои миллиарды здесь тоже есть. Захар.
1: Ну, я бы сказал, не мои миллиарды, а мои несколько тысяч.
0: Ну, да. В общем, вот можно ли вернуть свои средства, если вы перевели их не тем людям? Задаем вопрос эксперту Национального центра по финансовой грамотности Елене Бобковой. Елена, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну вот опишите, пожалуйста, кратко самые популярные схемы развода на деньги.
3: Схема огромное количество. Основная задача одна. Побыстрее надавить на вас, чтобы вы сделали очень быстрый перевод. А схем сейчас огромное количество, их даже типовых каковых нет.
0: Так, ну а как?
3: Ну, чаще, угу. Да, чаще всего это или помощь близким, или необходимость перевода на безопасный счет, или срочно необходимо доплатить за ваш какой-то заказ в учреждений, еще где-то, не суть важно. Угу. Важно, что когда на вас начинают давить, что это нужно сделать моментально, иначе возникают какие-то негативные последствия. Здесь нужно насторожиться.
0: Так.
3: Понятно. Откуда спешка такая?
0: Угу.
2: Ну вот самая горячая новость. В Череповце расследуется уголовное дело по факту крупного мошенничества. 49-летний местный житель лишился 7 900 000 рублей. Елена, разве вообще такие переводы возможны? Банки же блокируют.
3: Ну, банки блокируют далеко не все переводы. Смотрите, значит, каким образом можно вернуть свои деньги, если вдруг вы стали жертвой так называемой социальной инженерии? А первое основное, вам везет, если номер или карта уже находится в списке подозрительных для банка. А в этом случае сработает так называемый период охлаждения. То есть банк предупредит, что вы переводите деньги на какой-то странный номер. Возможно, он заподозрен в чем-то или иные какие-то ситуации, но банк вас предупредит. И вот в том случае, если вы не услышали банк, и тем не менее все равно перевели деньги и настаиваете на том, чтобы период охлаждения к вам не применялся, здесь, конечно, будет уже гораздо хуже. Но здесь надо обязательно к банку прислушаться.
0: Прислушаться,
3: в течение суток, если вдруг... Ну, такое произошло, и, к сожалению, мы все живые люди. Да, в течение суток обязательно подайте заявление в полицию. Это просто обязательно. Чаще всего у нас начинают думать о том, что, ну, может быть, что-то еще изменится. Более того, мошенники иногда ведь вам обещают возврат денег. Такое тоже вполне возможно. То есть они специально затягивают время от момента перевода до момента вашего обращения в банк. Поэтому здесь очень важно действовать оперативно. Перевели не туда... Поняли, что не туда перевели, первое ваше действие – обращение в банк, блокировка. И более того, если банк переведет после вашего звонка, все транзакции у нас прозрачные и видны, банк вам будет обязан вернуть эти деньги.
0: А сколько вот период охлаждения вот этот, сколько он сейчас по закону?
3: До 2 суток.
0: До 2 суток.
1: До 2 суток.
0: То есть вот надо в течение 2 суток все сделать.
2: Прийти в себя, да.
0: Да. Но есть еще одна схема, когда мошенники присылают вам, наоборот, деньги и говорят, ой-ой-ой, мы тут перепутали, пожалуйста, верните нам их назад. Чем эта схема чревата?
3: Категорически делать не надо. Для себя запоминаем один единственный правильный алгоритм. Если вам на карту упали неизвестные деньги, ваша задача простая – сообщить в банк о том, что вы не знаете получателя, и дальше банк обязан разбираться самостоятельно. Никаких переводов на на тот номер, ой, на ту карту и так далее. Вы можете попасть не только жертвой мошенников, но вы можете абсолютно спокойно уже попасть под действие Уголовного кодекса Российской Федерации, когда таким вот добрым переводом вы поможете террористам.
0: Понятно. Ага. Серьезное дело. Спасибо огромное за предупреждение. Эксперт Национального центра по финансовой грамотности Елена Бобкова была на связи. Елена, до новых встреч. Счастливо.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
3: До новых встреч. Всего доброго. До свидания.

0: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
1: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
2: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
3: Подробности на accountogether.t2.ru.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: «Еламед».
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Links Auto в автосервисах Fitservice. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замену.vital.ru.
10: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
11: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
13: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
14: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
15: Категория 6+.
16: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
17: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
18: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Хохланд» творожный в ассортименте 140 граммов, 104 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
19: В ленте. Авторадио.

0: давайте копить вместе. Вот такой у нас сегодня, ну, практически такая
1: давай.
0: История в лайв-чате.
1: Ты начинаешь.
0: Я уже начала, не первый год этим занимаюсь. Итак, копите ли вы на что-нибудь? Если да, то на что? Удавалось ли когда-нибудь накопить на крупную покупку? Хвалитесь, рассказывайте. Ну, или жалуйтесь на себя же или на свое окружение, которое не позволяет вам скопить ту или иную сумму на какую-то определенную покупку. Давайте почитаем.
1: Ну, для меня нормальным является откладывать деньги, получая проценты даже с этого, делится Олег из Москвы. Недавно узнал, что одни знакомые даже не задумываются об этом. Тратят все до последней копейки, даже перед зарплатой остаются ни с чем. Просто интересно, это нормальное явление? У кого-нибудь еще есть подобное отношение к деньгам? Уверяю вас, Олег, подобные отношения есть, и я вот этих людей не виню, потому что я этот человек.
0: Я этот человек.
1: Во-первых. Во-вторых, ну, действительно, ситуация разная у людей. Зависит от семьи, от доходов. Опять-таки, у некоторых, ну, просто не хватает денег, извините, на то, чтобы что-то откладывать.
0: Слушай,
1: ну, не хватает,
0: иногда
1: правда.
0: Удивляешься, наоборот, у людей доходы совершенно небольшие, а вот это
1: умение
0: купить
1: квартиры,
0: экономить,
1: да?
0: Умение действительно есть грамотно
1: люди,
0: подходить,
1: да.
0: И держать
2: использовать...
0: себя, и не поддаваться никаким соблазнам.
2: Использовать там, да. Все инструменты, которые предлагаются, уже говорили про эти накопительные счета. Действительно, сложный процент иногда творит чудеса.
0: Так, моя подруга, пишет Ольга из Казани, даже на стипендию умудрялась копить. 100 тысяч или 200 так накопила, не помню, и купила БУ автомобиль. Тогда на эти деньги можно было купить старенький Peugeot. Это реально талант. Такое не всем дано.
1: Ну, я могу сказать, что за 200 тысяч БУшный Peugeot, это... Скорее,
2: но было... не сегодня, это было
0: не сегодня, тогда.
1: Я понимаю.
0: Тогда.
1: Просто... Это, конечно, другая тема, понятно, но покупать убитый бэушный автомобиль, чтобы потом в него вкладывать, это тоже такое себе мероприятие.
2: Такое впечатление, что никто никогда из нас не покупал бэушных автомобилей.
1: Ну, и потом больше денег тратили.
0: Я первый автомобиль.
2: И я то же самое.
0: Убитый бэушный купила.
1: Помним.
2: Анна из Москвы. Все банально, пишет она, копила на квартиру, как и многие. Долго, муторно, конечно, дали родители какую-то часть. Часть денег заняла, потом отдавала. Зато как сладко спится своей родненькой. А вот сейчас смотрю цены на аренду, и глаза просто на лоб.
1: Да. Ну, это вообще сейчас больной вопрос. Ну, еще одно. Виктор из Твери пишет, откладываю, потому что не умею тратить деньги, которые дарят на разные поводы. Складываю на накопительный счет, пусть лежат, проценты капают. Неплохо, кстати, накапало. В этом плане я завидую детям, которые дарят деньги на всяческие подарки, да, и иной раз у родителей уже нету, а она так, а я вот тут накопил.
0: А у него там кошелечки в конвертике.
1: Бабушка, тетя, сами родители
0: крестные.
1: Подарили. Да, и денежки лежат. Вообще дети в этом плане
0: идешь
1: иногда более финансово грамотные, чем мы, да, подрастающее поколение. Друзья, огромный действительно отклик. Спасибо вам за то, что вы написали эти замечательные сообщения. Может быть, кто-то почерпнет что-то полезное из этого. Ну, а мы готовы поставить финансовую точку нашей
2: музыкальной
1: пародии. Да, буквально через 10 минут финансам будем петь романсы.
3: Спонсор АО «НПФ Сбербанка». У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главный «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО «НПФ Сбербанка». ОГРН 114-77-99-00-91-60. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте «Сбербанк.ру». 0+.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Завтра преимущественно без осадков. Юго-западный ветер до 5 метров в секунду. Давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе 15-17 градусов и днем до 22. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Итак, друзья, напомню, что сегодня мы разбирались в ваших финансах. Уж простите, действительно, нам очень было интересно, на что вы копите. Поскольку есть, опять-таки, опрос, который утверждает, что на первом месте по хотелкам, на которые копят обычно, это покупка квартиры или дома. Но мы понимаем, сейчас по стоимости можно копить просто...
1: Это очень большая хотелка, да.
0: Вечно, да. Потом далее, приобретение автомобиля, это уже более реально. Далее, на путешествия, на поддержание здоровья, на образование, покупку мебели крупной техники, ну и так далее по убывающей. Но на первом месте, как вы поняли, покупка квартиры. И вот еще одно исследование показало, что чтобы накопить, ну хотя бы на однокомнатную квартиру...
1: Да, по самым скромным меркам и, наверное, не в столичном регионе.
0: Абсолютно.
2: Вполне вероятно.
0: Нужно, вот если откладывать среднюю зарплату россиян, да, нужно копить 8 лет, при этом ничего не покупая, не... соответственно, не приобретая одежды и не питаясь, то есть только откладываем. И вот эту вот сумму можно, так сказать, вложить в покупку квартиры. Ну, это же
2: лихо.
0: Это лихо.
1: И да. Об этом лихе мы споем.
0: Да, прямо сейчас нашей фирменной музыкальной пародии.
3: Вечером. Вечером.

0: Реклама.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
5: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
9: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 8 вечера.
0: Новости.

0: банка Алла Бакина. При этом цифровой счет должен быть открыт и у самой компании. Зарплату будут перечислять по тому же принципу, что и сейчас. В ЦБ при этом подчеркивают, что использование цифрового рубля для граждан останется добровольным.
1: Про образование.
0: Абитуриенты российских колледжей и техникумов в этом году чаще всего выбирали сестринское дело, разработку и управление программным обеспечением, а также лечебное дело. Об этом сообщили в Министерстве просвещения. В пятерку самых популярных направлений вошли туризм и гостеприимство, а также обслуживание и ремонт автомобилей. Всего в основной период приемной кампании в учреждения среднего профессионального образования направили почти 3 миллиона 800 тысяч заявлений. В вузах среди самых востребованных направлений оказались инженерные специальности, информационные технологии, математика и естественные науки.
1: Про здоровье.
0: Первый заметный подъем заболеваемости ОРВИ в России ожидается во второй половине сентября. Об этом рассказал академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, рост может начаться примерно на третьей неделе после начала занятий, когда школьники вернутся после каникул и будут больше времени проводить друг с другом. При этом вспышки гриппа в этот период специалист пока не ожидает. Педиатр-инфекционист, кандидат медицинских наук Ольга Рублева рассказала Авторадио о том, какие обследования стоит пройти ребенку перед школой.
2: Чекап перед школой достаточно такая вещь сейчас распространенная. Специалисты для 6-летнего ребенка и, например, для 7-летнего, они немножечко различаются. И вот полный объем исследований, необходимых малышу, который идет из детского сада в школу, знает, как правило, участковый врач-педиатр. Как правило, это врач-офтальмолог, врач-невролог, хирург, причем хирург и врач-хирург, и есть еще травматолог-ортопед. У них немножечко разные задачи, разные направления осмотра. При необходимости это может быть врач-кардиолог, какой-то другой более узкий специалист, но это уже, как правило, когда у ребенка имеются какие-то хронические заболевания, и, как правило, есть еще необходимый перечень лабораторных исследований, общий анализ крови, общий анализ мочи, кардиограмма, ну, тоже необходимые исследования.
0: Специалисты также советуют заранее обращать внимание на профилактику ОРВИ в школах. Сдержать распространение инфекции могут утренние фильтры, соблюдение питьевого режима и очистка воздуха в классах. Официальный курс доллара на завтра 83 рубля 35 копеек, евро 96 рублей 73 копейки. Федор Никитин, служба информации.
3: Реклама. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. И снова в эфире наши любимые мурзилки Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу «Мурзилки» на Авторадио.

0: Ну и далее, поскольку детский сад Мурзилок уже закрыт.
1: Да, время. Но
2: трое осталось.
0: Трое осталось, да. И время осталось. Еще час нашего эфира, и у нас начинается вечер задушевной песни. Потому что эта артистка отличается особой трогательностью репертуара. Заслуженная артистка России Зара с живым концертом в студии Авторадио. Зар, привет.
3: Добрый вечер. Здравствуйте, родные.
2: Привет, привет, привет. Очень рада встрече.
0: Просим, концерт начинается.
4: Comme le fruit tombe sans avoir pu mourir. La faute à l'homme, la faute à vent. Comme l'homme qui sait

смешно, не правда ли, смешно, смешно. А он шутил, не дошутил, не дораспробовал вино и даже не доприкупил. Он пока лишь затеивал спор, спор, неуверенно и не спеша.

0: drôle, c'est drôle.
1: Смешно, не правда ли? Ну вот, и вам смешно, и даже мне. Конь на скаку и птица в лед. По чьей вине? По чьей вине?

0: Вот это начало, а?
1: Это не концерт, да. Это спектакль.
0: Это мини-спектакль, и неудивительно, потому что эта песня из репертуара Владимира Высоцкого, кое сегодня будет еще много, а вот как они появились, об этом поговорим чуть позже. Сегодня у нас просто несколько поводов для встречи с Зарой. Во-первых, юбилей. 30 лет творческой деятельности.
1: Это
0: давайте поаплодируем.
1: Невероятно просто.
0: Да,
1: просто
0: наши поздравления. То есть, получается, ты запела с колыбели.
2: Ну, почти. Дело в том, что мой первый альбом вышел, когда мне было 12 лет. Он назывался «Сердце Джульетты». И с тех пор мы ведем отчет моей творческой деятельности.
1: Так, ну давай будем подводить какие-то итоги. Ну, принято, значит, юбилей, если 30 лет на сцене. 30 лет! Это же, понимаешь, сколько песен спето, сколько альбомов, сколько клипов снято.
2: Я
1: ты ведешь статистику?
2: Песен спето больше 500, мы как-то так взяли, посчитали. Альбомов тоже, по-моему, 12 у нас альбомов вышло. Вы понимаете, 30 лет — это такой миг, я ничего не заметила. А я еще столько всего не сделала, столько всего не спела и столько творческих планов, поэтому 30 лет — это, конечно, цифра. Но это не цифра.
1: Понятно.
3: Да. Это число.
0: Ну, планов действительно у нас на сегодня громадье. Еще до конца этого часа много песен будет спето. Так что попросим Зару через несколько минут продолжим концерт. Друзья мои, продолжим. Как я уже сказал, не переключайтесь ни в коем случае. Аплодисменты Заре.
4: Вечернее шоу. Реклама. Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
5: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.
6: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата – до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования – до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
9: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
10: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте атмосфера32.ру. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: вечернее шоу на Авторадио.
1: Итак, Зара у нас в гостях с очень оригинальным репертуаром. Давайте поаплодируем артистке. Песни Владимира Высоцкого в честь дня рождения артиста. Следующая композиция. Слушаем. Что это будет?
2: «Маски». Я очень люблю эту пронзительную композицию.

смеюсь навзрыд, как у кривых зеркал. Меня, должно быть, ловко разыграли. Крючки носов и до ушей оскал, как на венецианском карнавале. Вокруг меня смыкается кольцо, меня хватают, вовлекают в пляску. Так-так, мое нормальное лицо

0: доброго лица не прозевать, как честных отличить, наверняка мне все научились маски надевать, чтоб не разбить свое лицо о камни. Я в тайну масок все-таки проник, уверен я, что мой анализ точен, что маски равнодушие у иных, защита от заслуженных пощечин.
1: Это Зара и песни Высоцкого.
2: Зара и Высоцкий. У меня даже голос пропал. Зара и Высоцкий. Как случилось, что ты посвятила целый же альбом? Целый альбом творчеству Владимира Семеновича.
0: Я смелилась. И в прошлом году осенью вышел альбом песен Владимира Высоцкого в моем исполнении «Прерванный полет». Это мой женский взгляд на его творчество. Мое признание в любви, легенде, метро. И я поняла, что это настолько сейчас актуально. Я хочу, чтобы мои дети знали эти песни. Я хочу, чтобы нынешнее поколение также прониклось творчеством поэта, актера, певца. То есть это очень многогранный, легендарный, выдающийся человек, потому что в этих произведениях есть ответы на все вопросы, которые у нас существуют. Как оставаться человеком при любых обстоятельствах? Как выражать свою любовь к женщине? Что такое долг перед Родиной? Что такое война? Что такое дружба? То есть это невероятно. Это, я всегда говорила о том, что это, наверное, связь действительно с Богом, с космосом, потому что невероятное количество песен было написано, каждая из них глубокая, актуальная. И вы знаете, актуальная как никогда. Он как будто опережал свое время.
3: Слушай, ну а у тебя в семье, когда ты росла, много слушали Высоцкого?
0: Да, но тогда я его не воспринимала. Я с детства слышала Высоцкого, его слушали на кассетах, на бобинах.
3: Ну, конечно, катушки, да,
0: да. Да, но прониклась, когда уже училась в театральном институте. И вы знаете, до каждой композиции я созревала не один год. Вот чтобы осмелиться, взять, пропустить через себя, сделать нестандартную аранжировку, прочтение, чтобы это было... Я вообще поняла, что у каждого свой Высоцкий. Ему нельзя подражать. Просто нужно пропустить то, что он поет, через себя. И вот уже свою историю донести до зрителя. Только так получится честно.
1: Ну, я скажу честно, удивлен. Мы с тобой так за кулисами чуть-чуть поговорили. Да, возьми пока воды. Выбор репертуара, потому что это не самые известные песни Владимира Высоцкого.
3: Я бы сказал, вообще, вообще да. Неизвестные. Вот это впервые
1: как
3: я
1: услышал. Как ты их нашла?
0: «Маски». Я очень любила это произведение, и часто его именно читали, как стихотворное произведение, а вот пели очень редко, очень редко. Я думала, как же ее сделать? Ну, под гитару уже не сделаешь, это уже сделал Владимир Семенович. И тут я услышала звуки танго, я говорю, это должно быть танго, вот так вот по нарастающей, и, может быть, менять каждый раз, повышать тональность. И вот как-то вот... Понимаете, я всегда верю в то, что если я попадаю в композицию, она как-то вот обрастает очень логично, и вот как-то все вот получается.
1: Ну, следующую композицию мы знаем,
0: да,
1: потому
0: вот это,
1: что
0: наверное,
1: она не самая раз исполнялась. Да,
0: да,
1: эта песня называется «Я несла свою беду».
0: Да.
1: Давай послушаем в твоем исполнении.

0: ну, можно сказать, романс в исполнении Зары. Давайте поаплодируем ей и великолепным музыкантам, которые аккомпанируют певице. Продолжим концерт через несколько минут.
1: Вечернее шоу.

0: реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на campgeta.t2.ru.
8: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Эстео на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Эстео V27. Интеллектуальные технологии Xlantics ET. Первоклассный комфорт Xlantics ET8. Три характера Эстео уже ждут вас в дилерских центрах.
10: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Эстео. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
11: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
12: О, Каре. УГРН 11-177, 46-49, 15-00. Москва.
13: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
15: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
16: «Корона».
17: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Авторадио.
19: На Авторадио.
20: Друзья, Жзара у нас с живым концертом на Авторадио. Вновь звучат аплодисменты. Продолжаем слушать песни из репертуара Владимира Высоцкого. «Белый вальс».
21: «Белый вальс».

если петь без души. Вылетает из уст белый звук. Если строки ритмичны без рифмы, тогда говорят белый стих. Если все миревальсы сольются в один, будет свет, белый свет. Если все миревальсы сольются в один, будет вальс белый.

стен белее вальса, если петь без души, вылетает из уст белый звук. Если строки ритмичны без рифмы, тогда говорят

0: летят на белый вальс, когда вернешься.
1: Ну, потрясающе.
2: Фантастика, конечно.
1: Зар, вот знаешь, за что хочется тебе сказать спасибо? За то, что ты для многих сейчас открываешь Высоцкого. Это правда. Не только для молодежи, которую, может быть, впервые слышишь,
3: а для тех, для кто знает его, даже хорошо,
1: знает,
3: казалось бы.
1: Творчество, да, совершенно новой стороны. Да, потому что...
0: Я когда услышала это произведение, у меня мурашки пошли по коже. Это ведь как надо было сформулировать? Если петь без души, вылетает из уст белый звук. Все, что мы делаем без души, это все напрасно, это никому не нужно. И мне кажется, сейчас время про искренность, про то, что нужно себя вкладывать в любимое дело, в дело в своей жизни. Очень сейчас публика чувствует фальшь и чувствует искренность. Вот мне кажется, сейчас такое время открытий. Вот.
1: Давай еще одну песню тогда из репертуара Высоцкого, да? Да, «Баллада о двух кораблях».

невероятно повезло. Под танго музыкального салона пришла к нему под черное крыло.

0: Итак, на афише живых концертов Авторадио сегодня Зара. Давайте еще раз поаплодируем. Она сегодня дает живой концерт. И под финал прозвучит одна из свежих композиций, которая называется «Ждала твоего звонка».
1: Эта песня для меня очень много значит. Ее написал петербургский автор Антон Духовской. И мне кажется, она про каждого из нас.

влечет в суету вокзала нас, как мотыльков. Прощаясь, ты вдруг сказал мне: я вечером позвоню. И вечер спешил навстречу, и поступь его легка. Что делала в этот вечер? Ждала твоего звонка.

Давно уже спим ночами, и мода давно не та. Привыкли давно к молчанию, лишь рвутся стихи с листа. За окнами непогода, я грею в руке бокал, что делала эти годы.

что делала в жизни этой. Ждала.

0: Зара, Зара, еще раз спасибо. Поздравляем тебя с 30-летием творческой деятельности. Ждем звонка по поводу юбилея, когда будем праздновать. Спасибо.
1: Спасибо, дорогие, тебе. Спасибо.
0: Это был шоу «Мурзилки лайв», Брагин, Гордеева, Захар. До новых встреч. Пока.
1: Счастливо.
2: Вечернее шоу.

0: Реклама. Финальный отчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 вечера в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Для владельцев пунктов выдачи заказов ввели льготы. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Владельцам пунктов выдачи заказов Wildberries разрешили не платить.

0: необходимо восстанавливать, в том числе при участии государства.
1: Про путешествия.
0: Доля российских туристов на Кипре в прошлом году снизилась до 1%, хотя еще несколько лет назад эта цифра равнялась 27%, уточняют аналитики. В докладе компании «Туризм Экономикс» говорится, что Кипр адаптировался к новым условиям благодаря освоению других рынков, в том числе европейских. В частности, выросла доля польских гостей с 2 до 9%. В Ассоциации туристических агентств Кипра отметили, что отток отдыхающих из России создал серьезные трудности для отрасли в целом. Там также выразили надежду на скорое возвращение турпотока. При каких условиях россияне массово могут вернуться к путешествиям на Кипр, Авторадио рассказал вице-президент Альянса турагентств России Александр Макарчан.
2: Как только будет ослаблен визовый режим, может даже вернется без виз с Кипром, как был он больше 20 лет, как только полетят прямые рейсы из разных городов России, до 2019 года у нас летали рейсы из 10 городов России прямые на Кипр. И, безусловно, почему нет, турпоток может восстановиться. Кипр — это направление популярное, россияне его хорошо знают. Понятно, что любая страна пытается заместить. Вот помните, когда россияне летали 5 лет в Египет, Египет вышел на другие рынки там, или россияне почти год не летали в Турцию, Турция вышла на другие рынки. Любая страна готова ждать туристов какое-то небольшое непродолжительное время. Кипр, естественно, сейчас замещает российских туристов туристами из других стран.
0: Добавлю, что россияне в целом стали меньше путешествовать, в том числе внутри страны. Продажи туров по России этим летом снизились на 19%. Сократились также сроки поездок. Средняя продолжительность тура теперь составляет 6 ночей вместо 7.
1: Про искусственный интеллект.
0: В Южной Корее запустили реалити-шоу, где люди будут строить отношения с искусственным интеллектом. Как передает телеканал «Москва-24», создатели хотят выяснить, может ли человек действительно испытывать чувства к технологии. Для этого участникам создали виртуальных партнеров под их вкусы и предпочтения, с нужной внешностью, голосом и характером. Они сопровождают своих половинок на планшетах, ездят с ними в рестораны, парки развлечений и на отдых, а по вечерам ведут романтические беседы. Официальный курс доллара на завтра 85 рублей 13 копеек, курс евро 98 рублей 55 копеек. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон сейчас 23 тысячи рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, это значит, очень скоро мы сыграем на 46 тысяч. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

0: Ну что ж, друзья, полет у нас нормальный. Всем здравствуйте, это Авторадио. И наш вечерний эфир уже через пару секунд продолжит мегаполезное и помогающее людям приумножать сбережения суперигра «Много денег». Единственное, кстати, неповторимое в своем роде, не побоюсь этого слова. У микрофона Олег Пивунов, и давайте уже сделаем кого-то богаче на кругленькую сумму. А какую, ну, расскажу буквально через мгновение.
1: Невозможно рассказать вам историю мою. Очень сложно.
2: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Ох, как сбываются, не то слово. Спорить с этим просто невозможно, особенно когда с нами партнеры Авторадио Озонбанк, который удваивает ни много ни мало все ваши выигрыши. Ну и, конечно, дарит дополнительный суперфинал в конце каждого сезона. В общем, шансов осуществить драгоценное и самое заветное свое желание предостаточно у вас, друзья. Два суперфинала остались позади, ну и мы на большой скорости просто приближаем третий суперфинал. До него всего ничего, 10 сентября уже услышим в прямом эфире, как кто-то вас кликнет «Ура!» и не поверит своему счастью. Ну а попутно мы каждый день разыгрываем третий миллион из пяти частями, и прямо сейчас очередной банк, очень надеюсь, станет пустым. Очень хочется верить в то, что наш слушатель выиграет сегодня. Ну а в банке, кстати, денег ни много ни мало, 23 тысячи рублей. Ну считайте, да, умножаем на 2 в случае победы. Это гарантирует наш партнер, и победителю достаются аж 46 тысяч рублей. Ну и прямо сейчас пару слов о том, как принять участие в нашей суперигре. Все предельно просто. Заходим на сайт Авторадио, это можно сделать прямо сейчас. Надоевшие гудки в мобильном телефоне меняем на модный, моднейший, я бы даже сказал, гимн Авторадио, и далее с помощью удобного сервиса рассказывайте о своей мечте. Пара кликов буквально, и вы ближе к дому своей мечты или к тому, чтобы закрыть ипотеку, может быть, даже к тому, чтобы спеть с любимым артистом. Да, у нас и такое практикуется. Авторадио никого и ни в чем не ограничивает. Нам практически все под силу. Да чего уж практически все. Но об этом чуть позже, в суперфинале. А пока наш банк, в котором 23 тысячи рублей. И в случае победы, я напомню, участник забирает удвоенную сумму. То есть 46 тысяч рублей. Давайте уже определяться, кому светят такие деньжищи. Для этого я останавливаю авторадио-рулетку. Итак, мы определяемся. С нами играет Луиза Акбалина, да, из Москвы. Прекрасно. И мечта у нее открыть студию красоты лица и тела, но почему-то не в Москве, а в Уфе, где женщина почувствует, где женщины, наверное, я бы даже сказал, почувствуют заботу. Слушайте, я бы хотел стать клиентом такого чудесного салона, но не будем, собственно, промедлять, да, и минут терять драгоценные. Мы сейчас прямо и узнаем у Луизы, что она собирается в этом салоне делать, и можно ли нам будет после того, как она, если выиграет, свою мечту осуществит, можно ли к нам попасть к ней в салон, возможно, даже с какой-нибудь скидкой. Итак, в полной тишине набираю номер. Поехали. Ждем, конечно же, гимн Авторадио, естественно, друзья. Очень хочется его услышать и Луизу одарить. Вот он, да, это он, наш чудесный гимн Авторадио. Ну, прекрасно просто, это просто прекрасно. Осталось только нам поговорить теперь с Луизой. Надеюсь, она нас слушала. И у нее есть возможность победить и стать ближе на шаг к своей мечте. Луиза? К сожалению, да, к сожалению, друзья, Луиза не смогла ответить, подойти к телефону. Такое тоже случается, ничего страшного. Я хочу напомнить, что ваш номер, друзья, в случае, даже если вы не ответили, то он участвует неограниченное количество раз. Вы можете побеждать, приближать суперфинал и даже стать его участником. Не огорчайтесь и не расстраивайтесь. Ну, а нашей участнице сегодня, которую мы так и не смогли услышать, напомню, что выигрыш она в любом случае получает удвоенный, 3000 рублей, а, соответственно, умножайте на 2. Наш партнер Озонбанк, и на карту Озонбанк она его, конечно же, получит. Ну, а суперигра «Много денег» продолжится. Тем не менее, друзья, у всех есть шанс. Для этого я запускаю авторадио-рулетку вновь. Прекрасно, да. И с этой минуты в нашем банке уже 25 тысяч рублей, которые завтра каждый из вас сможет попробовать выиграть. Ну и еще раз призываю всех внимательно слушать прямой эфир. Конечно же, друзья, если хотите побеждать и выигрывать приличные суммы денег, слушайте внимательно, заходите на сайт Авторадио. Желаю всем и каждому удачи. Ну и помним, что в конце года Озонбанк в дополнительном суперфинале исполнит еще одну мечту одного из вас. А удвоить эти шансы на победу вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. В общем, спешите туда, и я еще раз всем желаю большой удачи. Вечерний эфир Авторадио продолжается.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег».
3: Счастливый сезон.
0: 10 сентября.
3: Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой,
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний.
3: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту.
0: Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег.
3: Счастливый сезон.
0: Суперигра на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.
5: Издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Марина Мишина. Об основных событиях к этой минуте. Квартиры размером до 20 квадратных метров могут исчезнуть из московских новостроек в ближайший год. Доля такого жилья резко упала с 14,5% в 2023 году до почти 5% в этом. Сейчас на рынке осталось всего 182 таких лота. Это в полтора раза меньше, чем год назад, узнал телеканал «Известия», опросив экспертов рынка. Самая дешевая микростудия стоит 5 миллионов рублей, самая дорогая обойдется в 22 миллиона. Тренд заметен не только в Москве. Микроформаты уходят с рынка в Санкт-Петербурге, Татарстане, Свердловской и Новосибирской областях. В целом по стране доля студий снизилась с 17 до 15%, а средняя площадь новостроек достигла примерно 50 квадратных метров. Россияне скупают подержанные легковые автомобили рекордными темпами. По данным Автостата, в июле покупатели оформили сделки почти на 549 тысяч бэушных машин. К июню прибавка составила чуть более 8%. Причем июльский результат стал самым высоким с начала года. По маркам лидерство сохраняет «Лада», на второй строчке «Тойота», следом расположились «Киа» и «Хюндай», а «пятерку» замкнул «Фольксваген». Обещанного мегаливня в столичном регионе не предвидится. Об этом заявила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Она считает прежние прогнозы преувеличенными. Да, дожди придут, но не такие мощные. Объем осадков составит примерно 10 миллиметров, и это не считается сильным дождем. Между тем, ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец предупредил, что вечером на Москву обрушится мощный дождь, который с приходом ночи перерастет в ливень. По его словам, на квадратный метр выпадет около 10 литров дождевой воды. В ближайшие часы москвичи смогут сами проверить, чей прогноз окажется ближе к реальности. При этом в целом погода пойдет на улучшение. Дожди будут кратковременными, а температура в выходные дни поднимется до 25 градусов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 22:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. В этом выпуске об основных событиях дня.
0: Про главное.
2: Минтранс предложил обновить правила проведения техосмотра транспорта. Согласно проекту постановления правительства, они должны вступить в силу с 1 марта следующего года. Главное изменение касается автомобилей такси. Операторы смогут проверять по реестру, есть ли у машины разрешение на перевозку пассажиров. Кроме того, перед проверкой специалисты будут сверять не только ВИН и номер кузова, но также госномер, марку, модель и категорию машины. Технические требования к автомобилям при этом менять не планируют.
0: Про автомобили.
2: Продолжая тему автомобильных нововведений, с начала сентября водители смогут на законных правах ездить на шипованных колесах. Сейчас, согласно техрегламенту, запрет на шипы действует только летом, в июне, июле и августе. А уже с первого дня осени табу на использование зимних покрышек автоматически снимается. Таким образом, водители могут переобуться, если этого требует погода или просто решили заранее подготовиться к зиме. Как уточняет МК, никаких административных санкций не последует.
0: Про энергетику.
2: Новые атомные станции могут появиться на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Таким образом, Россия планирует увеличить географию энергоблока

0: 27 года.
1: Про выборы.
0: Избирательные участки на выборах в Госдуму будут работать во всех государствах, с которыми у России установлены дипломатические отношения. Посол по особым поручениям Максим Райдер уточнил, что голосование пройдет в том числе в 62 недружественных странах. Организация выборов там осложняется сокращением штата российских посольств. Несмотря на это, более 300 точек для голосования будут доступны для россиян за рубежом. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября.
1: Про мошенников.
0: Мошенники накануне 1 сентября начали звонить россиянам под видом курьеров цветов. Они просят назвать код из СМС с целью кражи личных данных, сообщает ТАСС. Этот код на самом деле может дать доступ на госуслуги, в банковское приложение или другой важный сервис. Похожую схему злоумышленники также начали использовать для взламывания корпоративных и домашних роутеров. Для маскировки атаки они могут предлагать установить вредоносный сертификат под видом сертификата Минцифры. Эксперты по защите данных напоминают, что коды из СМС нельзя сообщать никому.
1: Про страхование.
0: Страховые компании напомнили про проверку ОСАГО новым способом. Как пишет Лента.ру, она будет проводиться дорожными камерами автоматически. Система должна заработать осенью этого года. МВД уже провело масштабную сверку баз данных. По ее результатам стало известно о высокой достоверности сведений. Уточняется, что на каждые несколько миллионов записей фиксируется не более 2 ошибок. Официальный курс доллара на завтра 85 рублей 13 копеек, курс евро 98 рублей 55 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

Только знакомые и любимые песни в вечернем эфире Авторадио, под которой можно, друзья, и потанцевать, и даже вместе с любимым артистом ее исполнить, да, если прибавить на своем приемнике звук и попытаться подпевать. Не стесняйтесь это делать и с любым, собственно, своим любимым певцом или певицей пойте вместе. Зовут меня Олег Пивунов, остаюсь вместе с вами. Еще раз желаю прекрасного настроения всем, кто на нашей волне проводит этот вечер. Страна, привет!

0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Реклама на Авторадио.

0: Реклама.
1: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября.
2: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
0: Авторадио.

Друзья, с какого бы этажа вы не наблюдали сейчас вечерний город, а может наоборот, вы лицезреете загородные пейзажи. В общем, ко всему этому нужно добавить еще и правильный саундтрек. Ну а где найдешь лучшую музыку, как не на любимом авторадио? Используйте все возможные технические средства и оставайтесь с нами всегда. Умной колонке скажите «включи авторадио» или найдите нас в интернете. Ну, в конце концов, можно скачать и мобильное приложение. И будьте с нами 24/7.

тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 11 вечера в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

А вы знаете, и солнце Монако, и любые другие курорты, золотые пески без такого важного события, как прямой эфир Авторадио, действительно могут не иметь никакого смысла, ну или выглядеть гораздо более блеклыми, скажем так. Поэтому прекрасную и любимую музыку на волне любимой радиостанции слушайте всегда и везде, где только есть возможность. Умная колонка, пожалуйста, скажите, включи Авторадио. FM-приемник. Ну, вы уже знакомы с этим. Интернет-волна. Сайт авторадио.ру. Ну или скачайте мобильное приложение, и музыка всегда будет рядом с вами. Всем привет и добрый вечер. Зовут меня Олег Пивунов.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Будем надеяться, друзья, что градусы будут расти. Градусы этого лета, я имею в виду, в прямом и переносном смысле. Ну, в прямом, естественно, чтобы температура продержалась теплая как можно дольше. Ну, или пришла, если она еще в вашем регионе не успела установиться. Ну, а, конечно, градус этого лета должен повышаться, потому что его осталось-то совсем-совсем немного. И считанные дни, недели остались до того, как наступит календарная осень. Поэтому давайте любимым сезоном наслаждаться вдвойне. Зовут меня Олег Пивонов, это Авторадио. Кстати, градус музыкальный у нас тоже повышается. И чем ближе поздний вечер, тем больше музыки.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Вот и мы с вами, друзья, Авторадио и его слушатели, сквозь огонь и воду и медные трубы все пройдут всегда. Но самое главное, остаются рядом, плечом к плечу и бок о бок. Продолжаем наслаждаться эфиром, отличной музыкой и доброго часа всем, кто проводит его вместе с нами. У микрофона Олег Пивунов, страна, привет. Где-то есть

Dexter's Bridge. Another school.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер 1.

если весь мир умещается на ладони, то поверьте, весь мировой музыкальный запас может уместиться в одном мобильном приложении. Называется это приложение «Авторадио». Скачивайте и слушайте. Оставайтесь с нами на пробежке, в пути, где угодно. Просто нажимайте одну клавишу, и «Авторадио» будет звучать. Естественно, с хорошими и классными песнями. Зовут меня Олег Пивунов. Доброго часа всем, кто вместе с нами его проводит. Здравствуйте, друзья. Надеюсь, что все трудности уже отступили, и вы наслаждаетесь прекрасным отдыхом. Еще раз привет. Yeah.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лабрикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: излишне драматизировать ситуацию никогда не является чем-то прекрасным и хорошим. Спокойно, с холодным разумом и горячим сердцем продолжаем действовать, друзья. И в первую очередь наслаждаться прекрасной музыкой на волнах любимого авторадио. Движение, естественно, наше только вперед к чему-то прекрасному и хорошему. Зовут меня Олег Пивунов. Еще раз всем здравствуйте и прекрасного расположения вам духа.
1: Я закрыл

что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.

Ох уж этот взгляд с поволокой, да еще когда с пышными ресницами устоять невозможно. Друзья, всем привет, это Авторадио. Надеюсь, что вы устояли под гнетом всех будничных проблем и теперь в этом часе слушаете прекрасную музыку и можете позволить себе немного расслабиться. Пусть так и будет. Зовут меня Олег Пивунов, движение «Только вперед» по музыкальной волне любимого Авторадио.